0: Йогра.
1: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорчане вошли в новый состав Уральского совета по патриотическому воспитанию. Аэропорт Сургута приступил к масштабной реконструкции. В Нефтеюганске наказали злостного нарушителя правил дорожного движения. Представители Югры вошли в обновленный совет по патриотическому воспитанию при полпреде президента России в УРФО Артеме Жоге. Всего в состав объединения включили 66 человек. Югру представляют ветераны СВО, волонтеры, общественники и специалисты по психологической помощи. Среди них Эдуард Логинов, Руслан Вахитов, Эка Шенгелая, Игорь Илык, Светлана Мельченко, а также Татьяна Кириллова и Елена Чистикина. Некоторые участники преодолели открытый конкурс. На 30 мест поступило 346 заявок. Основными направлениями работы совета станут патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, а также медицинская реабилитация и социальная адаптация бойцов СВО. Первое заседание обновленной структуры запланировано на начало ноября. Участники определят приоритетные задачи и сформируют рабочие группы. Совет будет работать в течение 2 лет. В аэропорту Сургута стартовала масштабная реконструкция, которая продлится более 4 лет. Несмотря на начавшиеся работы, терминал продолжает функционировать в обычном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию. Временно закрыт один из входов, но пассажиры могут пройти через зону регистрации. В ходе обновления планируется значительно расширить площади терминала и прилегающую территорию. Основная задача – сократить очереди в час пик и ускорить процесс обслуживания. Количество линий досмотра увеличится с 2 до 5, а для встречающих организуют отдельный проход. Регистрационные стойки удвоят с 7 до 16. Появятся терминалы для самостоятельной сдачи багажа. Зона ожидания станет почти в 3 раза больше, а у кресел установят зарядное устройство. Количество телескопических трапов увеличится до 4. На привокзальной площади разделят потоки въезда и выезда, а парковочные места расширят. Все эти изменения сделают аэропорт Сургута более современным и комфортным для пассажиров. Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Нефтеюганска, систематически садившегося за руль без прав и в состоянии опьянения. Эта история началась еще в октябре прошлого года. Инспекторы ДПС остановили Porsche Cayenne, которым управлял мужчина с признаками опьянения и без документов. Проходить медосвидетельствование он отказался. Примечательно, что ранее его уже наказывали за аналогичный проступок, лишив прав на 1,5 года. Несмотря на это, в январе нарушитель вновь попался. На сей раз на автомобиле без госномеров. Суд признал его виновным по совокупности правонарушений. Назначено наказание. Штраф 250 тысяч рублей и лишение водительских прав на 3 года. И последнее. Победителем Серебряной лиги КВН среди старшего поколения, которая состоялась в Югорске, стала команда «Оптимисты», представляющая Совет ветеранов Октябрьского района. В творческом состязании, посвященном семейным ценностям и взаимовыручке, приняли участие 6 коллективов из разных уголков Югры. Программа включала приветствие, озвучивание советского фильма и фристайл. «Оптимисты» сумели не только рассмешить зрителей, но и донести важные жизненные смыслы, что и принесло им победу. Главный приз 45 тысяч рублей команда решила направить на помощь бойцам специальной военной операции. Напомню, Серебряная лига КВН – это проект, который помогает людям зрелого возраста проявить себя в творчестве и развивается при поддержке гранта губернатора Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре теперь можно заселиться в гостиницу без паспорта. Аэропорт Сургута приступил к масштабной реконструкции. В Югорске назвали победителей Серебряной лиги КВН. В Югре упростили правила заселения в гостинице. Вместо бумажного паспорта достаточно показать цифровой профиль в мессенджере «Макс». Весь процесс занимает меньше минуты. К новой системе в округе уже подключились 17 крупных отелей и санаториев. Небольшие гостиницы региона полностью перейдут на цифровой формат к сентябрю 2028 года. В целом же данный сервис запустили уже в 82 регионах России. Стоит также отметить, что это удобное новшество доступно и для подростков. Им понадобится лишь подтверждение от родителей через портал госуслуги. В аэропорту Сургута стартовала масштабная реконструкция, которая продлится более 4 лет. Несмотря на начавшиеся работы, терминал продолжает функционировать в обычном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию. Временно закрыт один из входов, но пассажиры могут пройти через зону регистрации. В ходе обновления планируется значительно расширить площади терминала и прилегающую территорию. Основная задача – сократить очереди в часы пик и ускорить процесс обслуживания. Количество линий досмотра увеличится с 2 до 5, а для встречающих организуют отдельный проход. Регистрационные стойки удвоят с 7 до 16. Появятся терминалы для самостоятельной сдачи багажа. Зона ожидания станет почти в 3 раза больше, а у кресел установят зарядные устройства. Количество телескопических трапов увеличится до 4. На привокзальной площади разделят потоки въезда и выезда, а парковочные места расширят. Все эти изменения сделают аэропорт Сургута более современным и комфортным для пассажиров. Дети югорских участников специальной военной операции могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при поступлении в университеты и колледжи. Такая мера поддержки действует в нашем округе для абитуриентов в возрасте до 21 года. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление через портал госуслуги в многофункциональных центрах или местных органах социальной защиты. К обращению потребуется приложить справку о зачислении на учебу и документы, подтверждающие службу родителя. Отмечу, оформить выплату необходимо до 31 декабря того года, когда студент поступил на первый курс. И последнее. Победителем Серебряной лиги КВН среди старшего поколения, которое состоялось в Югорске, стала команда «Оптимисты», представляющая Совет ветеранов Октябрьского района. В творческом состязании, посвященном семейным ценностям и взаимовыручке, приняли участие 6 коллективов из разных уголков Югры. Программа включала приветствие, озвучивание советского фильма и фристайл. «Оптимисты» сумели не только рассмешить зрителей, но и донести важные жизненные смыслы, что и принесло им победу. Главный приз – 45 тысяч рублей – команда решила направить на помощь бойцам специальной военной операции. Напомню, Серебряная лига КВН – это проект, который помогает людям зрелого возраста проявлять себя в творчестве и развивается при поддержке гранта губернатора Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 7:05. 14 сегодня октября. Что там по приметам? Вроде
6: 14
5: как...
6: октября. Покров ну, сегодня.
5: Вот, я же и говорю, сегодня же, да, когда-то, сегодня тот день, когда должен пойти снег, и что я должен сделать?
6: Нет, там что-то, если
5: лечь
6: он ляжет,
5: на землю?
6: Если он ляжет в этот день, то типа все ляжет. Пролежит, уже все
5: ну,
6: это самое.
5: Ну, только лежать,
6: день.
5: Понимаешь? Ему бы только и лежать, он 9 месяцев потом лежит. Сколько можно?
6: Я
5: вот
6: тоже так
5: вот.
6: Хотел бы. Это же круто.
5: Тогда тебе...
6: Выпала хорошая доля снегу.
5: Тогда тебе в Японию. В Японии проходят интересные соревнования.
6: Соревнования по лежанию?
5: Да, там...
6: Это мое.
5: За это еще деньги платят. Короче, тебя забирают с работы. Ты участвуешь в этих соревнованиях.
6: Вообще даже идти не надо, тебя заберут.
5: Не надо, тебя забирают с работы. Кладут тебя там на кровать. И ты должен в течение там какого-то времени лежать вообще вот трупиком неподвижно. И чем больше ты пролежишь, тем больше денег ты получишь. У них там с отдыхом большие проблемы, но ну, я имею в виду с... люди не умеют отдыхать.
6: Ну да,
5: по правилам.
6: Перерабатывают, все время там выгорают
5: вот там
6: и все такое.
5: Всякое.
6: Трудоголики
5: да.
6: Все подряд.
5: Да, угу. Поэтому вот такие конкурсы устраивают, денег платят за
6: но
5: это.
6: Но я слышал, что это с подвохом конкурсы-то. Они же там постоянно что-нибудь тебе щекочут, наверное. Ну,
5: это
6: же мух на тебя нагоняют.
5: Ну, это японцы, ты вообще-то видел, что они там...
6: Едой манят.
5: Да, и не только. Ты видел? Нет, там, по-моему, можно один раз вставать в туалет, что-то там моргать, по-моему, можно. Ну, что-то такое вот. А есть ведь еще и соревнования.
6: Хорошо, что не отобрали базовые функции организма, да. Дышать еще можно.
5: Есть еще соревнования не только потому, что ты лежишь, а еще вот когда ты спишь, и чем быстрее ты уснешь, и чем дольше проспишь, вот такие вот тоже.
6: Там они тоже мешают постоянно.
5: Да, но это тоже...
6: Я не люблю, когда мне мешают. Да,
5: во время
6: сна? Интересно. Я понимаю, что, в принципе, трудности закаляют всегда человека, mm-hmm. особенно мужчину. Mm-hmm. Но вот когда ты спишь, мне вообще... Я сплю когда. Мне никакие трудности вообще не нужны.
5: Mm-hmm. Вот Евгений из Междуреченского пишет: с праздником, теплоход Заря, 105 всегда с нами. Теплоход Заря и...
6: Вас тоже с праздником.
5: А какой Покров?
6: Хороший.
5: Что? Праздник
6: ну,
5: Покров?
6: Да, да, праздник Покров.
5: Все. Извините, я просто, вдруг какой-то другой у людей праздник,
6: есть,
5: да?
6: Пишут люди, мы обязательно скажем про этот
5: я
6: праздник.
5: Хочу сказать, что я хочу всех с сегодняшним днем поздравить. Хочу сказать, что у меня сломался компьютер. Возможно, вообще ничего не получится, потому что,
6: Все, вообще никогда больше не... Это последний наш выход.
5: Я не знаю, у тебя это работает. Ты там можешь спокойненько сейчас вот это вот все рассказывать. Я не могу, потому что... Я не знаю, что происходит. Я с компьютерами немножечко не дружу.
6: Ты вообще купила же себе какой-то компьютер. Ты еще не подружилась с ними? Вообще ты уже в возрасте, как бы сказать, осознанном приобрела себе компьютер.
5: Смотри, осторожно.
6: Ну просто это вот... Я просто 17 лет первый раз сел за компьютер. За свой компьютер, я имею в виду. А ты его приобрела себе в осознанном
5: возрасте. Когда мне было 43, когда мне случилось 43. Просто понимаешь, какое дело? До этого у меня не было сначала возможности, потом, собственно, нужды, потом mm-hmm. еще каких-то вещей, потом как-то у всех кругом были, я не компьютер, а ноутбук купила. Mm-hmm. И у всех было вот это вот, да, было-было, а у меня никогда не было. У меня никогда не было своего компьютера, никогда не было своего ноутбука. Все время на работе. А тут сейчас...
6: закрытый гештальт.
5: Да, конечно.
6: Ты теперь взяла его, и сколько раз в неделю ты достаешь
5: его? Я каждый день его достаю, все, конечно.
6: Протираю. Перебираю там все аккуратненько и кладу на место
5: клавиатуру
6: в шкаф.
5: Клавиатуру изучаю. Николай Вдовин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро. Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. Сегодня 14 октября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 8 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме 3 градуса тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске минус 1, в Тюмени 4 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 17 минут. Ну что ж, теперь подробнее про сегодняшний день, 14 октября.
2: Да. Сегодня Покров, мы уже говорили. Да,
1: да, ну, про приметы есть... сейчас.
2: Ну, вообще, на самом деле, существовали церковные приметы. Есть вот церковные и есть народные. И они к церковным никакого отношения не имеют. Ага. Вот у верующих сегодня, ну, не знаю, молитва, ну и все праведные дела. По поводу того, чтобы там какие-то ограничения в работе или еще в чем-то. Этого нет. А вот по народным поверьям много есть таких интересных штучек. Например, сегодня не стоит деньги в долг давать или брать в долг. Для финансов, ну, типа, не очень удобный день. Это как говорили наши предки. Еще сегодня, если захочешь с кем-то поменяться одеждой, этого не стоит делать.
1: Часто ли ты меняешься с кем-то одеждой?
2: Ну, знаешь, бывает. Бывает такое, когда, ну...
1: Заночевал у него в доме колхозника.
2: Да нет, просто... Да.
1: И не успел зайти переодеться.
2: Да, не успел что-то взять. Нет, на самом деле бывает, что сидишь что-нибудь, кто-нибудь говорит, футболка у тебя классная. Я говорю, у тебя тоже классная. И мы тут же раз и поменялись футболкой.
1: Мальчишки, смотри, чем это правда так делаете?
2: Или там шапка у тебя. О, какая прикольная шапка. На, держи шапку.
1: Боже.
2: Да, я кучу шапок уже так раздаю, футболок тоже кучу. Но, правда, я и взамен получил другие вещи. Но. Вот сегодня этого делать не нужно. Вроде как ты свое счастье отдаешь другому человеку, и если вдруг у него какие-то там несчастья, то ты их на себя. Да. Стричься, волосы стричь, ногти не рекомендовали.
1: Ну, слава богу, что тоже. У меня с этим все в порядке. Да, это уже все было сострижено так.
2: А я вот с удивлением смотрю второй день, что у меня только один ноготь на пальце, на одной руке, точнее, левой, вырос. Почему-то. Все остальные
1: сгрыз?
2: Не вырыл. Нет. Я, может быть, забыл, как-то пропустил его в прошлый раз.
1: Я знаю, ты просто ходишь, вот так точишь, как котик, как собачка.
2: Как собачка, да-да-да. Ну вот, в общем, нельзя этого делать. А еще существовал такой интересный обычай задабривания домового. Считалось, что именно сегодня он вроде как отдыхает, и его ни в коем случае нельзя тревожить. То есть старались не шуметь ни в коем случае, не передвигать мебель. Поэтому сегодня вот поаккуратнее.
1: Хорошо, подожди, а там вот это чем его? Молочком там, да, что-то?
2: Молочком можно,
1: хлебушком.
2: Да, ну, кашу любит домовой,
1: какую?
2: Пироги какие-нибудь, в смысле какую? Нет. Хорошо приготовленные, с любовью, с душой.
1: Это я умею.
2: С полу с жару, да. Из печи, в чугунке.
1: Ага, ой.
2: И за печку надо
1: хорошо,
2: поставить ему.
1: Так,
2: он
1: ладно.
2: Вроде как за печкой живет. Ну, в твоем случае за
1: плитой.
2: Гриль. Аэрогриль, да.
1: У меня, да, аэрогриль тоже есть.
2: Вот сделай маленький кувшинчик такой, этот чугуночек. В аэрогриле приготовь что-нибудь домовое.
1: У меня дома два домовых ходят, они очень быстро вот это молочко найдут ему применение, не дойдет до домового.
2: Ну хорошо, если до него не дойдет, одежду тоже. Он любит какую-то вещь хорошую.
1: Так нельзя же.
2: Шмотки, почему? Это с людьми нельзя делиться, а домового задобрить. Вот ты себе рубашку классную купила, это красивый кофта. Кафтан у тебя. Вот, ему тоже что-нибудь такое можно. Вещь хорошую. Просто шмотки любит, понимаешь?
1: Да, шопоголик. Ну-ну.
2: Ну, пример такой. Ну и приметы на этот день, конечно же, существовали. Ну, я имею в виду приметы на погоду. Вот то, что мы говорили, действительно, если снег выпадет в этот день, то это... Если выпадет в этот день снег, то зима будет снежной, и, возможно, этот снег вот пролежит уже все до самой зимы. Если теплый и ясный день, то зима будет еще не скоро. Эта примета у нас никак не срабатывает. И еще есть одна примета, которая, ну, постоянно прослеживается все эти дни, что если на березе, ну, вообще на каких-то лиственных деревьях, еще очень много листвы, еще она не опала, то следующий сезон будет, ну, зима будет снежной тоже вроде как.
1: Но в этом году, говорят, по всей территории Российской Федерации зима будет мало снежной и теплой по отношению, скажем, к нескольким годам ранее. Ну, посмотрим,
2: проверим.
1: Да, и что оно будет, потом в следующем сезоне обязательно расскажем.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
3: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре теперь можно заселиться в гостиницу без паспорта. Аэропорт Сургута приступил к масштабной реконструкции. В Югорске назвали победителей Серебряной лиги КВН. В Югре упростили правила заселения в гостинице. Вместо бумажного паспорта достаточно показать цифровой профиль в мессенджере «Макс». Весь процесс занимает меньше минуты. К новой системе в округе уже подключились 17 крупных отелей и санаториев. Небольшие гостиницы региона полностью перейдут на цифровой формат к сентябрю 2028 года. В целом же данный сервис запустили уже в 82 регионах России. Стоит также отметить, что это удобное новшество доступно и для подростков. Им понадобится лишь подтверждение от родителей через портал госуслуги. В аэропорту Сургута стартовала масштабная реконструкция, которая продлится более 4 лет. Несмотря на начавшиеся работы, терминал продолжает функционировать в обычном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию. Временно закрыт один из входов, но пассажиры могут пройти через зону регистрации. В ходе обновления планируется значительно расширить площади терминала и прилегающую территорию. Основная задача — сократить очереди в часы пик и ускорить

0: Чтобы получить деньги, нужно подать заявление через портал госуслуги в многофункциональных центрах или местных органах социальной защиты. К обращению потребуется приложить справку о зачислении на учебу и документы, подтверждающие службу родителя. Отмечу, оформить выплату необходимо до 31 декабря того года, когда студент поступил на первый курс. И последнее. Победителем Серебряной лиги КВН среди старшего поколения, которое состоялось в Югорске, стала команда «Оптимисты», представляющая Совет ветеранов Октябрьского района. В творческом состязании, посвященном семейным ценностям и взаимовыручке, приняли участие 6 коллективов из разных уголков Югры. Программа включала приветствие, озвучивание советского фильма и фристайл. «Оптимисты» сумели не только рассмешить зрителей, но и донести важные жизненные смыслы, что и принесло им победу. Главный приз – 45 тысяч рублей – команда решила направить на помощь бойцам специальной военной операции. Напомню, Серебряная лига КВН – это проект, который помогает людям зрелого возраста проявлять себя в творчестве и развивается при поддержке гранта губернатора Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Сегодня 14 октября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 8 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягань-Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме плюс 3. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Сургуте, Нижневартовске 1 градус ниже 0. В Тюмени плюс 4. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 октября, среду.
0: Радио Югра.
2: Я никому не скажу.

0: Программа.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+. Каждый день, утром и вечером.
8: В жару и холод.
9: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
10: Мы здесь, мы стоим у перехода.
11: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
12: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
13: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: 7:45. Овны и звезды уверены, пора становиться лучше. Сегодня начните возвращать полезные привычки в свой график.
1: Тельцы этот день подкинет парочку сложных вопросов, но вы их легко решите.
0: Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. За это скажите спасибо звездам.
1: Раки, сценарий на этот день вам точно не понадобится, только чистая импровизация.
0: Львы, ваши энергетические ресурсы сегодня безграничны. Вы свернете все возникающие перед вами горы.
1: Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Не выключайте его до вечера, и день пройдет очень удачно.
0: Весы, сегодня внесите в жизнь эксперименты, идите туда, куда ни разу не ходили, и день сложится удачно.
1: Скорпионы, этот день будет настолько богат на приятные события, что захочется замедлить время.
0: Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличия бюджета, сейчас не время шиковать.
1: Козероги, сегодня, наконец, самооценка пойдет вверх, и захочется рискнуть. И рискуйте, у вас все получится.
0: Водолей, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас взбодрит. А черту сегодня не пересекайте.
1: Рыбы, сегодня есть риск что-то потерять, например, голову. Просто весь день держите себя в руках.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 52 минуты. Жажда знаний новых открылась у меня. И я хочу, чтобы ты заполнил эту коробочку с пустыми еще знаниями. Давай вот.
3: Как чакры
2: да?
3: у тебя сейчас чистые, да? Их надо теперь заполнить, получается. Знаешь ли ты, кто такой Фил Найт?
2: Нет.
3: Фил Найт. Это
2: тот, который... Ты как будто английский сейчас. Фил Найт.
3: Как будто я умею говорить по-английски, я вообще знаю.
2: Фил Найт.
3: Вообще, на самом деле, это человек, который Nike придумал. Кроссовки Nike, да-да-да. И вот это, название вот это Nike, оно появилось, конечно, позже. Вообще, изначально он занимался тем, что просто возил из Японии кроссовки и продавал их в Америке.
2: Молодец,
3: продавал
2: какой.
3: На атлетических соревнованиях. Да, прямо из фургона приезжал, продавал.
2: Молодец какой, вот. Так.
3: Но потом в 71-м году он понял, что надо что-то менять. Начал тоже в Японии там производить кроссовки и продавать их, опять же. Но уже на другом рынке, уже стал делать это все качественнее, и позже, когда решили сделать ребрендинг, он искал долгое время название для своей фирмы.
2: Ага.
3: Там было много там разных названий, они какие-то были дурацкие, не подходили, не приживались, и в один прекрасный момент Джефф Джонсон, это был внештатный сотрудник, да, а точнее один из его сотрудников, он предложил название Nike, но Nike на английский манер, а изначально греческое слово это Ника, то есть, богиня, богиня победы, да, Nike. И почему он выбрал этот слоган, мне кажется, это вообще самое классное, что он мог сделать, потому что каждому спортсмену не чуждо это чувство победы. И вообще мифология такова, что вот эта богиня Ника, это была дочь Титана одного и реки Стикс, на которой, собственно, все боги клялись чем-то там. Они всегда говорили, что если я клянусь водами Стикс, это значит все. А Стикс, ну, вообще они любили обожествлять. Тартар, это тоже было живое существо изначально, потом уже Гея его бросила в самые глубины себя.
2: Молодец.
3: Что самое интересное, да, и он там существовал. И вот Стикс, это тоже было живое существо, и когда Зевс решил воевать с титанами, она пришла вместе со своими детьми, их было куча там у нее.
2: Кто она?
3: Детей.
2: Стикс?
3: Стикс, да, пришла. И Ника, вот эта богиня победы, осталась Зевсом в знак поддержки. И всегда ее изображают частенько там в виде маленького существа, которое либо у Зевса на плече, либо у Афины, и часто на ладони, она прямо у Афины крылатая такая, крылатое
2: штучка.
3: Существо. И вот эти как раз крылья стали символом компании Nike.
2: А, то есть эти вот крылья, эта галочка,
3: да,
2: это и крылья
3: это крылья
2: есть.
3: Богини Ники.
2: Прикольно.
3: И вообще, на самом деле, Филу Найту не сразу понравился этот бренд, как он говорит, не бренд, а в смысле вот этот логотип, он ему не сразу понравился, показался какой-то дурацкий, но он оставил его благодаря тому, что название
2: История
3: было
2: создания.
3: Звучное, он говорил про то, что это классно, это вообще про победу, и звук К, вот этот типа жесткий звук, он тоже ему нравилось, что он есть в этом названии. Но вот логотип он долго не принимал, говорит, я просто к нему привык.
2: Ну, смотри-ка, какой, а теперь это, извините, мировая известность. Круто-крутая история, спасибо.
0: Утро начинается с...

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре теперь можно заселиться в гостиницу без паспорта. Когалымские хирурги спасли ребенка после падения с велосипеда. Югорская дзюдоистка выиграла чемпионат России. В Югре упростили правила заселения в гостинице. Вместо бумажного паспорта достаточно показать цифровой профиль в мессенджере «Макс». Весь процесс занимает меньше минуты. К новой системе в округе уже подключились 17 крупных отелей и санаториев. Небольшие гостиницы региона полностью перейдут на цифровой формат к сентябрю 2028 года. В целом же данный сервис запустили уже в 82 регионах России. Стоит также отметить, что это удобное новшество, доступное для подростков. Им понадобится лишь подтверждение от родителей через портал. Когалымские врачи спасли 8-летнего мальчика от последствий велосипедной травмы. Ребенок упал и сильно ударился животом о руль. Сначала все выглядело как обычный ушиб, но вскоре выяснилось, что у школьника разорвались мышцы и зажала часть кишечника. Хирурги экстренно прооперировали пациента, предотвратив отмирание тканей. Как отметил врач Гусейн Мусаев, избежать трагедии помогло своевременное обращение мамы к специалистам. Она вовремя привезла сына в больницу. Уже на третьи сутки мальчика выписали домой. Медики напоминают, что любую сильную боль после травмы живота игнорировать категорически нельзя. Дети югорских участников специальной военной операции могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при поступлении в университеты и колледжи. Такая мера поддержки действует в нашем округе для абитуриентов в возрасте до 21 года. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление через портал госуслуги в многофункциональных центрах или местных органах социальной защиты. К обращению потребуется приложить справку о зачислении на учебу и документы, подтверждающие службу родителя. Отмечу, оформить выплату необходимо до 31 декабря того года, когда студент поступил на первый курс. И последняя югорчанка Ольга Познышева завоевала золото чемпионата России по дзюдо среди слепых. На престижном турнире в Уфе наша спортсменка стала чемпионкой в весовой категории свыше 70 килограммов. Эта медаль оказалась для Ольги по-настоящему особенной. Она смогла взять реванш за прошлый чемпионат, где уступила первое место. Как рассказала наставница девушки Полина Чеканина, перед соревнованиями они сделали правильные выводы и тщательно подготовились. Расслабляться спортсменке некогда. Уже в ноябре югорскую дзюдоистку ждет Кубок России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:03. 14 октября. Сегодня среда. Ох, сегодня же среда.
5: Забыла
0: сегодня же среда. Моя любимая, да. Средушка
5: по
0: такая моя.
5: По средам ты особенно, да, весела и бодра.
0: Да, что будет завтра, да? Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Мы сегодня с самого утра про питомцев, про любимых, про наших. Каждый шестой россиянин признался, что тратит на домашних животных больше, чем на самого себя. Молодцы, хочу сказать. И 28% участников этого опроса отметили, что уровень расходов на питомцев вообще-то соответствует их личным тратам. Угу. Но иногда бывает, ну как вкусняшку не купить? Ну согласись.
5: Конечно.
0: Или как не купить новую игрушечку какую-нибудь там или еще что-нибудь. И у большинства расходы на собственные нужды все же остаются немножечко выше, чем на животных. Но это в том случае, если животное в семье одно.
5: Угу. Если у меня несколько... одно, но я еще пользуюсь тем, что продавцы в магазинах ее часто угощают, и поэтому я на вкусняшки не так много трачу.
0: Смотри, какой ты, а вот, то есть ты завел себе собаку.
5: Бантик, да, ты не надеваешь, чтобы она красивая заходила.
0: Ну, конечно, у тебя осталась собака, на которую все действительно обращают внимание, и хочется ее же тискать, гладить, она же медведь.
5: Там двоякое ощущение, кто-то ее боится, а кто-то наоборот.
0: Не знаю, такую, как можно бояться? Так она же ходит, улыбается, вот ее по имени позовешь, она сразу вот это...
5: Человек ходит, улыбается, непонятно, что у него в уме.
0: То человек готовит собака.
5: Да, это такая же ерунда, мне кажется.
0: Итак, мы хотим выяснить у всех, кто сегодня находится в компании с нами. Вот самая большая статья расходов на питомца у вас лично. Это все-таки что? Корм, ветеринария и лекарства, игрушки, лежанки, аксессуары, груминг и косметика, платные передержки или там няни, дрессировка или курсы, Что?
5: Продолжай. Платная передержка, да, все. Я понял. Я не сразу понял, что там платная.
0: Передержка.
5: Передержка. Все.
0: Платная передержка.
5: Хорошо. Давай гостя нашего объявляю уже, пора.
0: Ветеринар Алексей Чемов к нам в студию сегодня пришел. Алексей, доброе утро.
6: Здравствуйте.
0: Алексей, смотри, опрос у нас сегодня самый простой. Вы с животными. Кстати, есть у вас животные? Мы просто с вами видимся впервые в этой студии.
6: Да, у меня у самого собака дома.
0: Собака, хорошо. Вот как вы считаете, самая большая статья расходов на собаку? А собака-то большая?
6: Нет, шпиц померанский.
0: Это маленький такой, так, красавчик. Ага, так.
6: Большая самая, это, наверное, питание.
0: Все-таки да. Корм. Все-таки корм. И так считают действительно большинство.
5: Но мне кажется, это основа.
0: Владельцы.
5: Ну, что там игрушки? Ну, купил ты там одну игрушку, ну, треплет она ее. Вкусняшки почаще. Все. Вот я думаю, что еще самое сложное, это когда болеть начинает животное.
0: Ну,
5: понятно. Да, тоже много надо денег потратить. Об этом тоже сегодня поговорим обязательно. А вот с чего начать вообще, раз уж мы про корм заговорили, с чего начать выбирать корм? На что обратить внимание при его выборе?
6: Ну, первое, это, наверное, все-таки зависит от бюджета самого хозяина, да. Корм выбирается по питомцу, то есть учитывается порода, учитывается возраст, учитывается состояние животного, и под эти критерии уже подбирается корм.
0: Слушайте, но вот большое же количество кормов, которые, скажем, стоят на прилавках магазинов, есть специализированные магазины ветеринарные, ой, не ветеринарные, а зоомагазины, есть обычные там, ну, супермаркеты, в которых продается корм. Так вот, что касается обычных супермаркетов, где продается этот корм, он же там, ну, совсем низкого качества. Там ведь в этом корме вообще ничего полезного нет. Ну, то есть это прям эконом-класс. Можно ли таким кормом действительно кормить животинок? Неважно, собачек, кошечек.
5: Да, и причем сейчас про бюджет давайте, да, не говорим, да, какой у нас есть, просто о пользе либо вреде вот, да, этого самого корма.
6: Есть у меня такие клиенты, которые всю жизнь своих животных кормят кормами из ленты, грубо скажем, и чувствуют себя прекрасно.
0: Но потом внезапно животное заболевает?
6: Ну, не всегда, но в большинстве случаев да. Потом проблемы появляются все-таки со временем.
0: То есть получается, что нет смысла тратиться на корм премиум-класса? Или вот я, например, своих животных кормлю кормом премиум-класса и не перейду на корм низшего класса. Даже не важно, что сейчас этот корм дорожает. И с каждым днем практически. Я все равно буду покупать этот корм, потому что я уверена в составе, я вижу, как чувствуют меня себя, мои животные, все остальное. И что касается вот корма эконом-класса, какие опасности несет этот корм все-таки? Или что премиум-класс, что эконом-класс, все равно исход один.
5: Как в топку питания.
6: Ну, да. Я считаю, все-таки это маркетинговая
5: политика.
6: Наша, политика, такая. Да, потому что, ну, в первую очередь нужно корма смотреть всегда по ингредиентам. На первом месте мясо, а не заменители там какие-то. Вот, потому что, да, это, на это надо обращать внимание. Сэкономить можно, но это в итоге скажется.
0: На здоровье.
6: На здоровье скажется.
0: Да.
5: Ну, то есть, в первую очередь, в любом корме мы смотрим состав. Вот какой состав, что в первую
6: Совершенно
5: очередь, в каких
6: верно.
5: Пропорциях, я думаю, надо это тоже обсудить обязательно.
0: Буквально через несколько минут мы разговор продолжим.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. 14 октября, среда. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 8 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягани, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 5 градусов, выше 0 в течение дня, в Радужном и Когалыме плюс 3. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 2, в Сургуте, Нижневартовске 0 градусов, в Тюмени 4 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:16. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня у всех, кто находится в компании с нами, как вы считаете, самая большая статья расходов на питомцев. Это что? Корм, лечение, лекарства, игрушки, лежанки, аксессуары, груминг, косметика, платные передержки или няни, дрессировка или курсы. Плюс 7 950 510 66 66. Большинство владельцев питомцев считают, что главная статья расходов — это корм. Примерно плюс-минус 6 тысяч рублей в месяц уходит. А ветеринар Алексей Чемов у нас сегодня в студии. Мы продолжаем, и про корм хочется все-таки поглубже про это поговорить.
2: Раз уж мы выяснили, что премиум-класс, вот это вроде как маркетинговый ход, да, в некоторых случаях бывает. Вот на что обратить внимание в составе корма для того, чтобы понять, да, вот этот корм подойдет моей собаке, а чего не должно быть ни в коем.
1: Вот смотрите, давайте разделим корм на три категории. Вот тот, который совсем дешевый, скажем, в зелененькой упаковочке. Я сейчас котячий корм говорю, потому что я могу сказать только про котов. Смотрите, значит, вот такой самый дешевый котячий корм в зеленой упаковочке. Потом, значит, тот, который подороже, такая там розовенькая какая-то упаковка. И премиум-класс какая-нибудь там
2: бежевенькая. Не имеет значения такая упаковка, да. Просто три сегмента такие.
1: И?
3: Ну, в целом тенденция такая, что в кормах более высокого класса, я вам скажу, качество сырья лучше. Это мясо.
1: Настоящее мясо.
3: Где прописано, да, что это мясо. Меньше субпродуктов. Прошу прощения. Меньше углеводов различной муки.
1: Так.
2: Есть. То есть вот эти все зерновые штуки, которые добавляют там пшеница какая-нибудь?
3: Не все, но да, но в большинстве случаев, да. Меньше, допустим, гидролизата.
2: А это тоже. Что за штука, что за ерундятина такая гидролизата?
3: Ну, переработка такая мяса, которая... не идет животному.
1: То есть, то есть это получается то, что не добавляет здоровья животному. Получается, да, так, да? Да? То есть это какие-то добавки, от которых животинке-то плохо будет. Да. То есть в составе дешевого корма как раз-таки одни гидролизаторы, какой-то
3: красители,
1: там рога и копыта, что там еще, усилители вкуса и все остальное.
3: И муки.
1: То есть никакой питательности, никакого здоровья они не добавят.
2: Да. Но будет очень
3: только
2: мало.
3: Объем.
2: То
1: только объем. Так, хорошо. А теперь, что касается... влажных кормов, да, большое количество сейчас представлено, и тушенки, и паштеты, и для собачек, и для кошечек. Вот насколько это маркетинговый ход? Или это уже...
2: Я, например, беру банку иногда, я кормлю сухим кормом, но иногда беру банку, чтобы там ее угостить, какой-то вот паштет или там тушенки вот такой собачьей. Вот насколько это тоже полезный продукт?
3: Это можно, но это комбинировать, если, допустим, сухим кормом, да, то надо учитывать, естественно, общую... массу корм, да, убирать сухой корм в наименьшую сторону, потому что будет перекорм, перекорм, тоже будет страдать животное.
1: Хорошо, тогда продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра! Радио Югра. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути. Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю.
7: Презерватив может стать надежной защитой.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 25 минут. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня, самая большая статья расходов на питомца у вас, как вы считаете, плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений, плюс голосование, конечно же, в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там можно проголосовать за несколько вариантов сразу. Евгений пишет, можно было и не кормить, как-никак хищник, но в квартире живет, про кота, по всей видимости, речь. Охотиться может только на пачку корма, котлету, оставленную хозяином на тарелке на несколько минут. Mm-hmm. Вот, кстати, по поводу котлеты там или вообще еды со стола. Алексей, ветеринар Алексей Чемов на студии, напомню. Вот, Алексей, смотрите, корм, которым кормят хозяева, ну, так как...
2: Ну, то, что мы едим, можно давать собакам, кошечкам.
3: Ну, корм со стола.
1: Да, питание со стола.
3: Но я категорически против такого питания со стола, потому что, допустим, тот же сыр, там, да, но что это за питание для животных?
1: Это вот же жареные, вкусняшечка.
3: Ну, это вкусняшечка для нас с вами. Ну, никак не для животных.
1: То есть, получается, вы хотите сказать, кошки и собаки не чувствуют, не различают вкусов никаких?
2: Да не в этом.
3: Нет, они различают вкусы, конечно, но это вредно, уверяю вас.
1: Ну, какие опасности несет кормление со стола?
3: Допустим, про тот же сыр, как я вам говорил, да, 45% жирности. Да? Взять кошачье молоко, которое материнское, которое кормит своих котят, там максимум 1% жирности.
2: То есть очень жирные продукты. Я слышал,
3: очень жирные.
2: Колбаса, вот тоже
3: колбаса,
2: вот это все.
3: Колбаса, сметана, ряженки и так далее.
1: Ряженки.
3: Это очень жирные продукты.
1: Семен, прости.
2: Но получается, что это все смертельно опасно для животных.
3: Это со временем приведет к последствиям, конечно.
2: Я вообще слышал о том, что вот кошки, это они в природе чистые хищники, растительная пища им совершенно не нужна. То есть вот как, опять же, корм подобрать? Должно быть какое-то, может ли быть зерновое, зерновое наполнение какое-то в корме?
1: Очень много же кормов
3: вообще
1: сейчас,
3: плотоядные,
1: да?
3: Это кошки и собаки, да, для них они не являются основой рациона, вот эти зерновые.
1: То есть не надо им никакой ни кукурузы, ни пшеницы?
3: Нет, нет. Есть углеводы, которые усваиваются, и которые добавляют в корма, это типа риса, ячмень, но не во всех.
1: Это то, что добавляет им только здоровье,
3: это
1: правильно?
3: Это углеводы, которые усваиваются.
2: Ага, ну, я слышал уж как раз про собак, что, ну, я, когда скормил свою собаку натуральной, ну, так это называется, да?
1: Ну да, натуральный корм, да.
2: Я гречку брал и рис только ей варил, вот из круп. А так, да, добавлял туда мясо, там, курицу, индейку всякую, там, рыбу, и все. Вот таким образом можно или очень сложно сбалансировать корм
3: очень
2: для собаки?
3: Очень сложно. Ну, во-первых, на углеводы может также быть реакция, непереносимость, и на пищеварение это все влияет. И по белкам, жирам это очень трудно сбалансировать. Должен быть баланс определенный.
1: То есть, получается, готовый корм из магазина, зоомагазина, он как раз-таки жизнь-то продлевает, нежели кормление со стола. Ну, я правильно понимаю, да? Правильный вывод делаю?
3: Ну, и во-вторых, удобнее еще.
1: Ну, удобнее, это понятно,
2: да,
1: это же все же за меня сделали, конечно.
2: В какой пропорции примерно? Ну, вот, например, если собака, там, скажем, или кошка может прожить 20 лет, предположим, насколько, ну, гипотетически я сокращаю жизнь, если буду едой со стола кормить?
3: Ну, тут трудно сказать однозначно, насколько сокращаете, но сокращаете.
1: Значит,
3: то есть, если на корме там, у меня есть животные, вот были на приеме 24 года.
1: Ого!
3: Да,
1: класс!
3: Это, да, первый раз такой в жизни встретил, который 24. Вот, это на корме. Он чисто на одном корме. По правильным, по граммовочке, все как положено.
1: Вот по граммовочке, вот это же тоже, знаете, вот молодец, видишь, а у меня два животных дома. Один ест нормально, как нормальный, а вторая как сумасшедшая. То есть у нее когда расстройство пищевого поведения, ей-богу. Ей надо все время есть, как будто забирает кто. Я не знаю, может, они там без меня там что-то дерутся и ругаются за этот корм, но как бы...
2: Вот, кстати, что делать в таких случаях? Отбирать у животного еду, как-то приучать его к тому, что, ну...
1: времени.
2: Поорет некоторое время. Ну, то есть, если, например, надо 40 граммов.
3: Это дело привычки.
2: Угу.
3: Дело привычки.
2: То есть, тут, получается, надо наступить на горло
1: собаки
2: себе.
1: Или кошки?
3: В большом случае себе.
2: Да.
3: Потому что человеку всегда жалко, да.
2: Это да.
1: А есть какие-нибудь особенности кормления возрастных животных? Ну, скажем, собачек и кошечек, которые там перешагнули 15-летний рубеж. И есть ли какие-то особенности кормления? Или как ты кормил его 15 лет назад, так и продолжает.
3: Нет, для них тоже есть специализированная корма с учетом возраста, и состав разный.
1: То есть, получается, все равно изменения какие-то
3: есть,
1: в организме,
3: конечно,
1: происходят.
3: Допустим, для котят и щенят в молодом возрасте там добавляется больше белка, допустим, жиров, да, потому что энергии они тратят больше. А для старых тут тоже поправочки.
1: То есть, получается, кормил-кормил ты свою животинку до какого-то определенного возраста и быстро переходи на другой для того, чтобы продлить ему жизнь. Хорошо, продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре теперь можно заселиться в гостиницу без паспорта. Когалымские хирурги спасли ребенка после падения с велосипеда. Югорская дзюдоистка выиграла чемпионат России. В Югре упростили правила заселения в гостиницы. Вместо бумажного паспорта достаточно показать цифровой профиль в мессенджере «Макс». Весь процесс занимает меньше минуты. К новой системе в округе уже подключились 17 крупных отелей и санаториев. Небольшие гостиницы региона полностью перейдут на цифровой формат к сентябрю 2028 года. В целом же данный сервис запустили уже в 82 регионах России. Стоит также отметить, что это удобное новшество, доступно и для подростков. Им понадобится лишь подтверждение от родителей через паспорт. Портал госуслуги. Когалымские врачи спасли 8-летнего мальчика от последствий велосипедной травмы. Ребенок упал и сильно ударился животом о руль. Сначала все выглядело как обычный ушиб, но вскоре выяснилось, что у школьника разорвались мышцы и зажала часть кишечника. Хирурги экстренно прооперировали пациента, предотвратив отмирание тканей. Как отметил врач Гусейн Мусаев, избежать трагедии помогло своевременное обращение мамы к специалистам. Она вовремя привезла сына в больницу. Уже на третьи сутки мальчика выписали домой. Медики напоминают, что любую сильную боль после травмы живота игнорировать категорически нельзя. Дети югорских участников специальной военной знают, что любую сильную боль после травмы живота игнорировать категорически нельзя. Дети югорских участников специальной военной операции могут рассчитывать на единовременную

0: На престижном турнире в Уфе наша спортсменка стала чемпионкой в весовой категории свыше 70 килограммов. Эта медаль оказалась для Ольги по-настоящему особенной. Она смогла взять реванш за прошлый чемпионат, где уступила первое место. Как рассказала наставница девушки Полина Чеканина, перед соревнованиями они сделали правильные выводы и тщательно подготовились. Расслабляться спортсменке некогда. Уже в ноябре югорскую дзюдоистку ждет Кубок России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 8:36. 14 октября, среда. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 8 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 5 градусов, выше 0 в течение дня, в Радужном и Когалыме плюс 3. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 2, в Сургуте и Нижневартовске 0 градусов, в Тюмени 5 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:39. Про питомцев, про любимых сегодня речь ведем. Выясняем, как вам кажется. Самая большая статья расходов на питомца – это что? Корм, ветеринария, лекарства, игрушки, лежанки, аксессуары, груминг и косметика, платные передержки или няни, дрессировка или курсы, плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Есть, сейчас где-то потерялся сообщение.
2: Я тут узнавал, сколько будет стоить груминг моей собаки.
1: Сколько?
2: Мне сказали, ньюфаундлендов не стрижем, но если помыть ее и сделать, и причесать, то это будет стоить вам 9 тысяч рублей.
1: Нормально. Слушай, я вожу своего кота, одного из двух, на груминг, его там вычесывают, там вот это все, знаешь, это, я плачу 900 рублей. Ну, у меня котик меньше, чем ты.
2: Ну, примерно в 10 раз меньше.
3: Приемлемо.
1: Да, так что, в принципе, почему нет? Ветеринар Алексей Чемов у нас сегодня в студии. Мы разговор продолжаем.
2: Я вот сталкивался с такой проблемой, когда у меня собака отказывается есть какой-то определенный корм. Вот просто в один прекрасный момент я одной фирмой все время кормил, ей все нравилось. Она отказалась есть. Я решил, заставить ее это делать. Что это она? Я же мешок купил. И она, в общем, не стала его есть. Как вот перевести собаку, или там кошку, на другой корм? Сколько она протерпеть вообще может? Я знаю, что это все терпением. Ну, то есть ты там ставишь миску другого корма и ждешь, когда она его будет есть. Вот сколько можно ждать? И не жестоко ли это по отношению к животному?
3: Нужно сначала учесть, почему она отказывается от еды. Ну, потому что, может, это какие-то физиологические проблемы, там, зубы больные, то же самое, да? Вот. Если все в порядке со здоровьем...
2: Ну, то другой корм она ест.
3: Другой
2: такой же сухой, но другой.
3: Тогда, конечно, смена корма — это всегда стресс для животного. Стресс, однозначно. Так. Если переводить, то в течение 7-10 дней подмешивая новый корм.
2: То есть можно. Чуть-чуть побольше-побольше добавляя.
3: Да, старый выбираете, новый добавляете, и так выводите на ноль.
1: Но говорят, что в течение 10 дней, по 10%. Сначала ты делаешь 90 на 10, потом 90 на 20, и в течение 10 дней кот переходит, или там собачка переходит на этот корм.
2: А есть ведь, по лечебным показаниям, например, меняют корм, когда нужно именно этот, предположим, у собаки аллергия, нужно проверить, на что аллергия, там какие-то гипоаллергенные корма,
3: то же
2: например, канину предлагают.
3: То же самое, постепенная
2: смена. Вот я к тому, что сколько времени, если она отказывается есть этот корм, а ей нужно только гипоаллергенный, сколько времени может собака без еды провести, или кошка?
3: Любое животное без еды может провести месяц.
2: Ничего себе.
1: Да ладно.
3: Да, потом погибает от истощения.
1: Но воду пьет при этом.
3: При этом пьет воду. Да, без воды она в течение недели погибнет от обезвоживания. Но без еды может находиться
1: посмотри,
3: в течение
1: какие,
3: месяца.
1: Посмотри, какие выносливые.
2: А в итоге съест она еду-то эту? Или погибнет у меня?
3: В любом случае съест. Ни одно животное, ни человек не умрет с рядом нелюбимой пищей.
1: Да, все равно.
3: Будет кушать.
1: Как говорится, голод не тетка. Понимаешь? Вот это вот. Алексей, а вот есть какие-то признаки, которые указывают на то, что корм не подходит? Не знаю, шерсть полезла, как-то пищеварение как-то испортилось, поведение, в конце концов.
2: Стул, наверное.
1: Ну да.
3: На поведение корма вряд ли могут влиять, хотя, допустим, есть те же самые углеводы, предполагаю, что может скачок там инсулина, и от этого животное может себя чувствовать бодрее, может быть такое.
2: Я думаю, что у меня Альфа в последнее время что-то какая-то бойкая прям за поводок, меня за руки цапает.
1: Углеводов полным-полно. Так, что касается шерсти?
3: А по поводу, качества, это может, конечно, влиять. Может не подходить корм, может не подходить по составу там мясо, допустим, есть аллергия на мясо птицы, и корм содержит этот белок, то, конечно, может влиять.
1: А какие-то обострения каких-то хронических заболеваний, о которых хозяин, просто не знал, выбрал какой-то корм, который вот обострил это, какие признаки на это могут указывать, что пора менять корм или там, в первую очередь, пойти к ветеринару?
3: Это шерсть, качество шерсти, ломкость, тусклость. Это стул, обращать внимание на стул.
2: А на стул надо обращать внимание, когда убираете за своими собаками на улице.
1: Смотри, какой.
2: Вот это самое время обратить внимание. Просто правда накипело уже, сколько можно.
3: Есть такая проблема.
1: Елена написала, если вы купили коту дорогую лежанку, он все равно выбирает коробку, значит, он с вами не ради денег. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
8: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
9: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
10: Ну что там?
11: Усталость и сонливость.
10: Да-да, совсем сонливый.
11: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
10: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:53. Важные вопросы, касающиеся корма для питомцев, обсуждаем сегодня. Ветеринар Алексей Чемов у нас сегодня в студии. И продолжаем разговор. И сейчас, наверное, все-таки хорошо бы поговорить про вкусняшки. Те вкусняшки, которыми завалены зоомагазины, разная ценовая политика. Хочешь такое, хочешь такое, хочешь легкое. Хочешь хвостик, хочешь ушко.
3: Хочешь
2: там подушечки какие-нибудь, или там паштетики, или еще что-нибудь. Алексей, вот насколько это оправданные траты, и может ли это навредить питомцу?
4: Вообще их доля в суточном рационе должна быть минимальной. Угу. Вот этих вкусняшек, лакомств. Потому что перекорм.
3: То есть мы не учитываем эти вкусняхи?
4: Не учитываем, да. То есть он ест определенное количество корма, который должен съесть, и плюс еще сверху вот эти лакомства. Это же тоже
2: еда получается, да.
4: И нарушение баланса.
2: Получается, если на упаковке корма нарисована таблица, как кормить твое животное, ты все-таки, наверное, не должен отходить от этой таблицы.
4: Должен придерживаться, не нарушать.
3: Угу. Как понять, что я перекармливаю свое животное? Это надо
2: жирненький.
3: Вот я же не жирненький.
2: Ну, ты же и не перекармливаешься, в конце концов.
3: Как проверить? У нас же есть тесты для людей.
4: По внешнему виду.
2: Ну, то есть, я смотрю на него, тюма хорошенький такой, булочка моя.
4: По ребушкам видно. Трогаешь, да, грудную клеточку, контуры ребушек есть,
3: должны прощупываться.
2: Я хочу сказать, Алексей, если я у своих котиков прощупаю ребрышки, мне будет их жалко, и, соответственно, я буду их кормить. Но я понимаю, что...
4: Есть над чем работать вам.
2: То есть, я понимаю, да, нужно наступить в первую очередь себе на горло и на руки, и перестать перекармливать. То есть, уходишь на работу, да, что делаешь?
3: Вот как это делать, да, как им перекормить животное? Как контролировать процесс питания?
4: Есть на каждой упаковке таблица, которой нужно придерживаться.
2: Так.
3: Сколько грамм необходимо там на один прием пищи?
4: Там отображена суточная норма. И вот эту суточную норму, условно скажем, 50 грамм там на животное делим на два раза. Одну часть даем вечером, одну часть даем порции утром, вернее,
2: потом
4: вечером.
2: Потом заорись, хоть заорись, да? Ничего страшного.
4: Твои проблемы.
3: Что делать с той пищей, которую не доел кот или там собака? Вот не доел, тебе пора миску убирать. Что?
4: В течение часа достаточно оставить вот эту мисочку для питания.
2: И если
4: не съел, да, убираете, все, до вечера жди.
2: Что касается воды для собак и кошек, правильно ли, вот очень много же споров по этому поводу, там, да, если вот говорить конкретно про кошек, кто-то говорит, то это поставьте типа рядом с миской с едой, а воду маленькую и достаточно, кто-то говорит наоборот, расставить по всей квартире. Я хочу сказать по своему опыту, у меня два кота, кошечка и котик, и вода стоит по всей квартире, и пьют они достаточно много. Вот насколько это правильное поведение? Или достаточно маленькой мисочки?
4: Это хорошо, что они потребляют много жидкости. Потому что сухой корм на той сухой, да, в котором влаги
2: совсем
4: практически
2: нет.
4: Там 10%. Вот. И особенно кошкам это актуально, поступление жидкости в организм.
2: Ну, то есть, если
4: минимум поступает, это мочеполовая система.
2: Страдает очень сильно, а потом не вылечится от этого, правильно понимаю?
4: Вот поэтому тут и можно даже сырым кормом комбинировать. Если мало потребляет воды, нужно комбинировать именно с влажным кормом.
3: А влажный корм давать, в первой половине сухой, во второй половине влажный, или можно сразу?
4: Можете вместе, но с учетом, опять-таки, баланса.
3: Массы корма.
2: Ну, с кормом, мне кажется, вообще уже практически разобрались.
3: Единственное, мне кажется, вот этот камень преткновения постоянный. Ну, кормили же раньше собак, рыбой с костями, куриными костями, и ничего с ними не происходило. Вот все-таки миф это, что нельзя куриные кости, там трубчатые давать,
2: трубчатые.
3: Рыбу с костями, или действительно это вредно для собак?
4: Это... вредно для собак.
2: Так же, как и для кошечек.
3: Но вредно не в плане здоровья, я так понимаю, что действительно может где-то кость в горле встать, или в желудке, да?
4: Попадались мне животные, собаки, которые наедались вот этих именно трубчатых костей, которые приходили скаловым завалом костей, это... скажу, это животное очень страдало.
2: То есть это прям операция?
4: Это прям операция.
2: Ветеринар Алексей Чемов к нам сегодня в студию пришел. Про корм очень все так подробно поговорили. Теперь я точно буду убирать корм.
3: Сама главное не ешь.
2: Ну ты понимаешь, какое дело? Мне же их жалко. Ну там вот это вот жалостливый вот этот...
3: Конечно, я понимаю тебя.
2: И все. И это же сердце разрывается.
4: В первую очередь относитесь как к животным, а не как к ребенку.
3: Да, не нужно очеловечивать.
2: Не знаю. Но не знаю. Алексей, спасибо, что пришли. До свидания.
4: Вам спасибо, до свидания.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Когалымские хирурги спасли ребенка после падения с велосипеда. В Ханты-Мансийском районе состоялись комплексные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Югорская дзюдоистка выиграла чемпионат России. Когалымские врачи спасли 8-летнего мальчика от последствий велосипедной травмы. Ребенок упал и сильно ударился животом о руль. Сначала все выглядело как обычный ушиб, но вскоре выяснилось, что у школьника разорвались мышцы и зажала часть кишечника. Хирурги экстренно прооперировали пациента, предотвратив отмирание тканей. Как отметил врач Гусейн Мусаев, избежать трагедии помогло своевременное обращение мамы к специалистам. Она вовремя привезла сына в больницу. Уже на третьи сутки мальчика выписали домой. Медики напоминают, что любую сильную боль после травмы живота игнорировать категорически нельзя. В Мегионском поселке Высокий капитально ремонтируют единственную взрослую поликлинику. Зданию местной амбулатории уже около 40 лет. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, обновляют фасад, монтируют электрику и вентиляцию. Проект реконструкции создавали с учетом пожеланий врачей и пациентов. В обновленном здании предусмотрели комфортный дневной стационар, процедурный кабинет и зону для физиотерапии. Завершить все работы планируют уже в ноябре. Благодаря ремонту местным жителям, особенно пожилым людям, больше не придется тратить время на поездки за медицинской помощью в соседние города. Масштабные учения по ликвидации возможных ЧП, связанных с разливом топлива, успешно завершились в Ханты-Мансийском районе. Команды «Югра-Энерго» и спасатели из формирования «Днепр» объединили усилия на двух удаленных объектах – складе ГСМ в поселке Кедровый и электростанции в Урманном. По сценарию тренировки на одной из локаций произошло условное ЧП с утечкой дистоплива. Участники на практике отрабатывали алгоритмы экстренного реагирования, учились оперативно локализовывать зону условного заражения и устранять последствия инцидента. Такие регулярные проверки строго регламентированы на федеральном уровне для надежной защиты экологии и безопасности инфраструктуры. Инспекторы МЧС России по Югре высоко оценили уровень подготовки и слаженность действий участников тренировки, выдав компании официальное заключение о полной готовности к нештатным ситуациям на всех эксплуатируемых объектах. И последняя югорчанка Ольга Познышева завоевала золото чемпионата России по дзюдо среди слепых. На престижном турнире в Уфе наша спортсменка стала чемпионкой в весовой категории свыше 70 килограммов. Эта медаль оказалась для Ольги по-настоящему особенной. Она смогла взять реванш за прошлый чемпионат, где уступила первое место. Как рассказала наставница девушки Полина Чеканина, перед соревнованиями они сделали правильные выводы и тщательно подготовились. Расслабляться спортсменке некогда. Уже в ноябре югорскую дзюдоистку ждет Кубок России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
4: 9:04, 14 октября. Сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Доброе утро. И мы же сегодня забыли, я еще ни разу не сказала о том, что мы ждем 5000-го подписчика
5: в нашей группе во ВКонтакте, да. Радио Югра, главное окружное.
4: Для того, чтобы вручить этому человеку сертификат на 5000 рублей на известный маркетплейс, и что, а там можно эти деньги потратить как угодно. Хочешь на корм животным, хочешь на вкусняшки, хочешь на игрушки. Вот, кстати, а мы выясняем сегодня, самая большая статья расходов на питомца, это как вам кажется, да, корм, ветеринария и лекарства, игрушки, лежанки, аксессуары, груминг и косметика, платная передержка или няни, дрессировка или курсы, плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. А чтобы получить сертификат на 5000 рублей, нужно что? Подписаться на нашу группу.
5: Все на все, да. И сделать репост на свою страницу. Молодец. Этой записи. И вот по поводу вот передержки платной, я не сразу тебя понял. Имеется в виду, наверное, мы вот с тобой чуть-чуть не... Платная передержка, мне кажется, это когда... Вообще передержка. Это когда животное вот потеряло своих хозяев, и его отдают кому-то на время, чтобы пока ищут других хозяев, оно пожило вот у этих людей.
4: Нет, ну...
5: А тут имеется в виду, наверное, да, когда ты куда-то уезжаешь,
4: ну,
5: и вот
4: да, типа
5: надо куда-то в гостиницу
4: да,
5: оставить
4: типа,
5: или найти няню
4: да,
5: животному.
4: Да, типа гостиница для животных, да.
5: Ну, это на самом деле тоже не очень дешево. Но к нам с тобой сюда приходила владелица гостиницы здесь у нас в Ханты-Мансийске для животных, и мы выяснили, что цены-то вот достаточно нормальные.
4: Ты пользовался услугами такой гостиницы. Вот уезжал ты там, не знаю, на сколько времени. Как тебе кажется, это дорогая, это большая статья расходов? Или как бы ты же не часто это делаешь, и
5: я
4: в принципе можно?
5: Я не часто это делаю, и мне нормально было. Что-то 7 дней, по-моему, я уезжал, и да, на 7 дней оставлял, по 1000 в день было. Но для моей собаки это большие, ну, это небольшие деньги.
4: Ну, потому что у тебя большая собака.
5: Да, и я узнавал вот там девчонки, которые вот занимаются, иногда ходят там к тебе в квартиру приходят, когда ты уезжаешь, они там следят за своей... Да,
4: чужие люди?
5: За собакой, да, чужой человек, но он этим занимается. Это, ну как, человек, который нанят специально для того, чтобы гулять с собакой. У меня есть такая знакомая, она сказала, что это так же и будет стоить, то есть 500 рублей за прогулку. Но, говорит, если это вот вы надолго уедете, то я могу за день брать 500 рублей.
4: Смотри, есть, скидон.
5: Это скидон, да. Это, да, с другой стороны, мне кажется, тут надо выбрать, что для твоей собаки или там для кошки удобнее. Быть комфортно на своей территории, туда будет приходить человек, с которым ты заранее уже познакомил, либо где-то на чужой территории. Это ведь тоже стресс для животного.
4: И если ко мне приходят люди последить за моими животинками, я с ними бесплатно договариваюсь. Ну, в смысле, денег не плачу. Там просто спасибо, доброе слово.
5: У тебя знакомые люди, наверное, приходят.
4: Ну, конечно. Незнакомых я к себе домой не пускаю. Елена пишет, чем дороже финансово кот, тем дороже его содержание. В детстве у меня был любимый кот дворянской породы, прекрасно ел рыбу, мясо, был жирненький, красивый. Сейчас кот породы мейн-кун. Это моя любовная любовь, но не дай бог он что-то съест. Не из его повседневного корма, рациона получается. В общем, проблемы с желудком тут же, поэтому за этим бдим, так сказать. С собакой такая же история. Разбаловало человечество этих прекрасных существ. Но я согласна, что мы, конечно, всячески пытаемся их и очеловечить, и сделать их жизнь более комфортной, особенно если это какие-то там найденыши, знаешь, ну, кажется, что там судьба обидела и все такое. Ну, хочется же, чтобы ему...
5: Все самое лучшее,
4: но, конечно,
5: его раньше обнимали, и теперь вот, чтобы все было хорошо. Но мы же очень часто плохую службу служим.
4: Ну да, медвежью
5: животному.
4: Услугу
5: Потому что мы, опять же, очеловечиваем и начинаем кормить своей едой. И не думаем о том, что не надо соль собаке. Не надо солить еду собаке. Не надо покупать макароны мягких сортов для того, чтобы кормить свою собаку потом. То есть все равно, что хлебом ее кормить.
4: А хлебом собаку кормить нельзя.
5: Вообще нельзя категорически, так же, как и нельзя кормить кошку хлебом. Это вообще смерть для собаки и для кошки.
4: Ну, не знаю, мои не едят.
5: Вот как раз мы их очел... Я не знаю, почему это, из-за жадности нашей или не было кормов таких. Вот раньше в деревне прям, не знаю, замачивали хлеб в воде, не знаю, в молоке. Кучу просто тазик и давали собаке.
4: Ну, правильно,
5: шарику,
4: это чтобы просто, это просто чтобы набить ему желудок, потому что ему нужно что-то есть, чтобы там была энергия и все остальное. И потом, собака выживет, нормально.
5: Конечно.
4: То есть очень многие люди, и мне кажется, что и сейчас очень многие люди относятся к кормлению собаки именно
5: примерно
4: так. Ну,
5: так
4: он
5: же, да.
4: Найдет что-нибудь там,
5: вот
4: что-нибудь.
5: Пошел,
4: хотя...
5: купил вот этот вот корм.
4: Но который... это какой-то, как по мне, так это не очень правильный подход. Если ты берешь ответственность за то, что ты берешь эту собаку, ты берешь на себя ответственность, значит, ты должен абсолютно всем обеспечить эту собаку, начиная от корма, заканчивая лечением. Но это мое мнение такое. И потом, вот что касается сообщения Елены, я не могу согласиться с этим, потому что у меня оба кота найденыши. И обходятся они мне недешево. Но это я приняла такое решение. Это я кормлю их дорогим кормом. Это я там оборудовала все там дома так, чтобы им было комфортно. Вкусняшки, подушечки, лежанки и все. Это мое решение.
5: Нет, я вообще, я насколько понимаю, тут речь идет больше о привередливости, что ли, животного. О том, что я тоже слышал, что вот эти породы, когда долго-долго выводят породу,
4: они
5: у них там нарушается
4: чаще.
5: Генетический код каким-то образом, и у них там вплоть до бесплодия.
4: Молодец.
5: То есть они не могут потом даже размножаться, эти животные. А сколько там генетических болячек других, это вообще одному Богу известно.
4: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. Сегодня 14 октября, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 8 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня воздух прогреется до 5 градусов. В Радужном и Когалыме 3 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 2, в Сургуте и Нижневартовске 0 градусов, в Тюмени 4 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:20. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня...
2: Какая самая большая статья расходов на вашего питомца у вас? И корм побеждает пока что, насколько я понимаю.
1: Да.
2: Что случилось у тебя? Да, опять компьютер сломался?
1: Прочитала сообщение и первое слово от Алексея, который: ненавижу это мявкающее создание. По душе больше собачки. Они такие милые, дружные, такие преданные, что человеку, по-моему, никогда не дорасти до собаки и преданности. Никогда. Ну что вы, Алексей, сразу? Нормально же было, нормально же общались. Жену вот вам искали. А вы теперь ненавижу.
2: Так может, не нашли.
1: Может, потому
2: так не
1: и
2: нашли
1: нет.
2: Жену.
1: Может, она кошатница, потому что...
2: Так надо... просто искать среди собачниц,
3: так вот,
2: и все.
3: Что касается расходов на питомцев, я могу сказать, что примерно 10 тысяч рублей в месяц тратится мною на моих...
2: Сколько еще раз?
3: 10 тысяч примерно.
2: 10 тысяч в
3: месяц. Да, 10 тысяч. Но потому что их двое, корм, я уже говорила об этом, корм премиум класса. Корм,
2: да, да,
3: но сейчас
2: понял.
3: Выяснили, Алексей Чемов приходил в студию, выяснили, что все-таки надо наступить мне себе на горло и убирать все-таки корм, потому что он там высокобелковый, и а мне же жалко.
2: Понимаешь, да,
3: 36
2: да, да.
3: миллиардов рублей тратят жители России в месяц на своих питомцев. 71% тратит на любимцев до 5000 рублей в месяц, 19% до 10 тысяч рублей. Примерно 5% оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 20 тысяч рублей. Но там зависит от породы. Кошки,
2: ну,
3: собаки.
2: От размера,
3: от размера и всего остального. Да, конечно,
2: опять
3: есть
2: же
3: и те,
2: от того корма, который ты выбираешь.
3: Да, есть, конечно, и те, кто тратит на своих питомцев даже 50 тысяч рублей, но таких немного, 2%.
2: Ну вот вы сегодня выясняли, как раз вот Алексей сказал о том, что можно купить корм, вот я сказал про свой корм, он говорит, не самый классный корм, можно вот и сказал две фирмы, которые я посмотрел, оказывается, они стоят около 20 тысяч за мешок, таких мешка, это за две недели, а таких мешка мне надо будет два, это будет 40 тысяч, это только на корм. Это вот типа премиум класс прям совсем. Ну то есть, я так понимаю, в принципе, можно из среднего сегмента, вот тоже из нашего сегодняшнего разговора, это понял, выбрать. Но где гарантия, что
3: собака
2: производитель...
3: будет туда есть?
2: Нет, что производитель пишет вот правду.
3: Вообще...
2: Что вот на пакете на этом или мешке написано вот исключительно правда.
3: Смотри, я опять же вот изучала этот вопрос, и производители премиум корма,
2: премиум кормов.
3: Да, они говорят о том, что очень высокая конкуренция среди производителей, и они не могут себе позволить напихать туда рога и копыта.
2: Ерунды.
3: Да. И если, например, на упаковке корма написано индейка, ну или там канина, или баранина, кто-то, ну, не важно,
2: то
3: значит,
2: канина,
3: причем если это первое слово в составе, то там как раз-таки индейка, корова.
2: Да, захотелось тебе сказать, а первое слово съела корова.
3: Нет, но...
2: Но это хорошо.
3: Производители премиум корма говорят о том, что это так.
2: Ну, вообще, насколько я понимаю, и я по своей собаке это замечаю, когда, например, ты переходишь на какой-то другой корм, и он не идет. Было, когда я искал, у нее действительно меняется и цвет шерсти, и она лезет
3: и
2: у нее, и поведение другое. Она сейчас у меня вот из-за того, что я вроде как подобрал уже, и ее все устраивает, и она ведь, ну,
3: ведет
2: себя,
3: нормально.
2: Хорошо, она сейчас бодрее, энергичнее стала, у нее даже меньше суставы болят.
3: Хотя вот, посмотри-ка.
2: Она достаточно крупная у меня, и ей тяжело передвигаться, особенно когда она только встает.
3: Но
2: сейчас стало легче.
3: Помимо корма, понятно, есть ведь и другие статьи расходов, да, там и груминг, опять же, и, ну, без этого, это просто сейчас, мне кажется, такая волна этого всего. Индустрия шагнула очень далеко, и грумеры предлагают разные услуги, не только по вычиске, там, да, или там по мытью, там, да, они же тебе и прическу сделают, но не тебе, животному твоему,
2: слава богу.
3: Они там и применяют определенные средства, которые помогают избавиться от линьки, от всего остального, то есть есть такие там и шампуни, и расчески определенные, и даже всякие фены, которые там все это выдувают.
2: Вот это все ведь, я насколько я понимаю, это, чтобы облегчить, опять же, тебе задачу.
3: Да, конечно.
2: Это они играют на твоей невероятной любви к своему животному.
3: Да, конечно,
2: животному. Но
3: конечно.
2: Не надо собаку мыть, там, не знаю, каждый месяц.
3: Нет, ну мыть-то не надо, но чесать, например, какую-нибудь
2: возможно,
3: очень шерстяную собаку.
2: Вот моя собака очень шерстяная. Ну? И я так понимаю, что они ее тоже за раз не вычешут. Я ее вот неделю уже чешу, и неделю у меня вся квартира, у меня она сейчас линяет, надо понимать. Она просто вот... И если ты увидишь какую-нибудь собачку бездомную, к сожалению, они у нас есть, увидишь сейчас на улице, ты посмотри, сколько на ней вот этих колтунов, этой шерсти.
3: Это, к сожалению.
2: И никто ведь ее не вычешет до того, пока
3: она не вывалится. И она умрет, в конце концов. Я вожу, я уже говорила сегодня об этом, я вожу своего кота на выческу раз в месяц. И делаю это ежемесячно, для того, чтобы дома у меня не собиралась эта шерсть. Ну, в смысле, она, конечно, мне тоже собирается и все остальное.
2: Ну, вот, 900 рублей нормально.
3: Ну, это вполне себе подъемная сумма. Да. Но видишь, еще какое дело. Я не мою при этом кота своего. Ну, в смысле, не прибегаю к этим услугам. Там его только чешут, вот это облизывают, чтобы вылизывают и все остальное. Понимаешь, какое дело? У него есть проблемы с сердцем. Я это знаю. И это для него большой стресс. Подвергать кота своего большому этому стрессу я не хочу. Поэтому достаточно того, что его в раз... Можно было вообще бы избежать насколько... ежемесячных походов к грумеру, как раз-таки пользоваться вот этими всякими средствами, которые помогут. Но без мойки это невозможно. Поэтому только...
2: Да, я вообще слышал, что котов вообще нежелательно мыть. Но... Чем реже ты это делаешь, тем лучше.
3: Но я тебе сейчас говорю как раз-таки о том, что когда вот есть спецсредства, есть. Которые помогут вот при этой линьке, там, понимаешь? Вот я о чем говорю. Но я не готова подвергать кота там, да, вот этим вот страданиям. Я не могу смотреть на то, когда ему плохо. Я не могу смотреть, когда вообще любой кошечке или собачке плохо. Это мне доставляет очень большой дискомфорт. Я там плакать начинаю.
2: Поэтому ты смотришь ролики, в которых собачкам и кошечкам хорошо.
3: Да.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Когалымские хирурги спасли ребенка после падения с велосипеда. В Ханты-Мансийском районе состоялись комплексные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Югорская дзюдоистка выиграла чемпионат России. Когалымские врачи спасли 8-летнего мальчика от последствий велосипедной травмы. Ребенок упал и сильно ударился животом о руль. Сначала все выглядело как обычный ушиб, но вскоре выяснилось, что у школьника разорвались мышцы и зажала часть кишечника. Хирурги экстренно прооперировали пациента, предотвратив отмирание тканей. Как отметил врач Гусейн Мусаев, избежать трагедии помогло своевременное обращение мамы к специалистам. Она вовремя привезла сына в больницу. Уже на третьи сутки мальчика выписали домой. Медики напоминают, что любую сильную боль после травмы живота игнорировать категорически нельзя. В Мегионском поселке Высокий капитально ремонтируют единственную взрослую поликлинику. Зданию местной амбулатории уже около 40 лет. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, обновляют фасад, монтируют электрику и вентиляцию. Проект реконструкции создавали с учетом пожеланий врачей и пациентов. В обновленном здании предусмотрели комфортный дневной стационар, процедурный кабинет и зону для физиотерапии. Завершить все работы планируют уже в ноябре. Благодаря ремонту местным жителям, особенно пожилым людям, больше не придется тратить время на поездки за медицинской помощью в соседние города. Масштабные учения по ликвидации возможных ЧП, связанных с разливом топлива, успешно завершились в Ханты-Мансийском районе. Команды «Югра-Энерго» и спасатели из формирования «Днепр» объединили усилия на двух удаленных объектах – складе ГСМ в поселке Кедровый и электростанции в Урманном. По сценарию тренировки на одной из локаций произошло условное ЧП с утечкой дизтоплива. Участники на практике отрабатывали алгоритмы экстренного реагирования, учились оперативно локализовывать зону условного заражения и устранять последствия инцидента. Такие регулярные проверки строго регламентированы на федеральном уровне для надежной защиты экологии и безопасности инфраструктуры. Инспекторы МЧС России по Югре высоко оценили уровень подготовки и слаженность действий участников тренировки, выдав компании официальное заключение о полной готовности к нештатным ситуациям. На всех эксплуатируемых

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 36 минут. 14 октября, среда. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 8 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах в течение дня 5 градусов выше 0, в Радужном и Когалыме воздух прогреется до 3 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске 0, в Сургуте и Нижневартовске 1 градус выше 0, в Тюмени 4 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:40. Есть сообщение от Олега. Доброе утро. Кошка дороже обходится, чем я по финансам. Но я все равно ее обожаю, пишет Олег. И Олег — это тот человек, который передал баночку грибочков, а мы все никак не можем ее забрать. Олег,
3: мы сегодня заберем ее.
2: Олег вот переживает, говорит, Олег, да Коля, наверное, переживает за меня, что ты вроде как переживаешь, но вдруг там как-то, не дай бог, отравлюсь, там что с кем-то работать, будешь все такое. Не переживай, говорит Олег.
3: Нет, она гвозди переваривает, я думаю. Грибы уж точно переваривают.
2: Прекрати.
3: Я хочу передать привет ребятам, которые сейчас в Батово поселке находятся на работе. Рома Киселев, знакомый. Дракон, хотел сказать.
2: Дракон!
3: Знакомый мой, хороший друг. Привет, хорошей работы. Ребята там сейчас КТПшки ремонтируют, готовят к зиме.
2: Что ремонтируют?
3: Потому что зима близко. Но это трансформаторные подстанции, они там ТО делают. Не ремонт, я так понимаю, обслуживание, ТО. Ребят, всего хорошего, чтобы электричество было круглый год у нас, чтобы не приходилось за свечками в магазин бежать.
2: Дай бог.
3: Чтобы все было хорошо.
2: Про животных-то мы же сегодня речь ведем. Выясняем, как вы считаете, самая большая статья расходов на питомца. Что это? Корм, ветеринария, лекарства, игрушки, лежанки, груминг, косметика, платная передержка, няня, дрессировка, курсы. В общем, этих пунктов много. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете. Я хочу сказать, что все категории товаров для животных, ну, надо, во-первых, еще и сказать о том, что у нас доля домашних животных выросла в России в целом, и больше стало кошек. Ну, их всегда было больше, чем собак,
3: кажется,
2: на самом деле.
3: Попроще, поэтому,
2: кошкам
3: конечно,
2: попроще, да. И сейчас все категории товаров, здесь и корма, и лакомства, и наполнители, и лежанки, и все-все-все-все. За вот этот вот год, вот сколько сейчас этот год идет, показали огромный рост и в денежном, и в натуральном выражении. Самыми высокими темпами растут лакомства для животных. Сейчас это прямо просто топ-статья расходов.
3: Да вообще даже я видел программы того же Ивлева, где они готовят блюда в высокой кухне для животных.
2: Кошек, ну, конечно.
3: Ну, это же бред.
2: Почему? Да почему?
3: Ну, потому что...
2: Ну, послушай, но если есть возможность кормить этими... Точнее, если есть возможность как-то порадовать...
3: Водить животное в ресторан.
2: Ну, нет, да не в ресторан. Ну, да, если у тебя есть возможность водить животное в ресторан, почему нет? Ну, просто лакомства, которые там продают, может быть, у них не такой состав натуральный, все это. А ты представь, вот ты просто представь, ты бы всю жизнь ел одну и ту же еду. Ну, это же обрыдло бы все. Ну, ты же понимаешь,
3: что
2: это же...
3: Опять пытаешься вот перетянуть, ты же очеловечиваешь опять
2: животное.
3: Это
2: понятно, так делают все.
3: Ты пытаешься своими наделить качествами.
2: Ну, конечно, но так же делают все.
3: И своими вкусовыми сосочками.
2: Ну, конечно, мне же кажется, что, ну, представь, а тут, если есть тем более такое разнообразие, этих вкусняшек, все классно. На 21% вот за вот эти вот 10 месяцев, сколько за 9 больше
3: этого года,
2: увеличились продажи на 21% именно лакомств. Причем там речь идет как о самых супердорогих лакомствах до самых таких вот дешевых. Дальше корма выросли на 14%, и наполнители на 13%. Это и для кошек, и для собачек. Вот это. Плюс ко всему. Вот, кстати, что касается наполнителя. Сколько у меня кошки уже живут, да? Одна 8 лет, второй 5. И я же все время, знаешь, что этот вот древесный наполнитель, все там, ага. И тут,
3: что,
2: значит...
3: ты теперь передумала? Это не самый экологический?
2: Да нет, конечно. Это ерунда
3: продукт
2: по сравнению с тем, что предлагает сейчас рынок. Я перешла сейчас на наполнитель, который соевый, тофу. Он же делается там из натуральных там продуктов.
3: Это из
2: там...
3: натуральных продуктов.
2: Правда, он там, знаешь, его там, он растворяется в воде, его можно там спокойно смывать, все спокойно.
3: Ну
2: там,
3: да, это удобно.
2: Плюс ко всему, он абсолютно точно блокирует, на 100% он блокирует всяческие запахи. Он там комкуется и все остальное, никакой грязи от него нет. Все, я думаю, где ты дура раньше была, что ты раньше-то этим не пользовалась? Это не так дорого по сравнению с чистотой, которую тебе это все обеспечивает, понимаешь? Ну, то есть это можно спокойно осилить, даже для двоих моих котов, которые, ну, как ты понимаешь, много пьют и остальное много. Все делают.
3: Да.
2: Там, да. Я теперь не буду покупать этот древесный наполнитель, а покупаю только этот соевый тофу. Он крутой, клевейший, просто вообще потрясающий.
3: Ну, а стоит он сильно дороже, чем древесный наполнитель?
2: 20 литров, вот я нашла сейчас наполнитель, не мелкие фракции у него, а такие достаточно крупные, это удобно, удобнее, чем мелкие фракции. Так вот, 20 литров, не килограммов, я прошу заметить, 20 литров этого наполнителя стоит 1300 рублей. Этого вполне достаточно примерно на 3 недели. Там же его еще не каждый день менять, понимаешь? Он же еще... Удобство в том, что ты его не каждый день вот это вот меняешь, там, потому что убрал комочки и все.
3: Ну, я понял, да,
2: все.
3: Я сталкивался с такой штукой.
2: 1300 рублей на 20 литров этого корма.
3: Нормально.
2: Ой, не корма, а этого.
3: Еще и кормишь им. Топ уже.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Мама, папа, вы рулите. За дорогой следите. Не спускайте с нее глаз. И не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно. За окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас. Ведь дорога главная сейчас.
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:54. И что, самое время итоги разговора сегодняшнего подвести.
2: Давай.
1: Быстренько нужно сейчас открыть голосование и посмотреть, что здесь по процентам. Значит, на вопрос, самая большая статья расходов на питомца, как считают все те, кто принял участие в голосовании, 84% считают, что это корм. Ну, такая основа основ.
2: Ну, да.
1: Я тоже проголосовала за корм. 29% считают, что это ветеринария и лекарства. Но это тоже я согласна, потому что если когда животное заболевает, то ты, конечно потратишь.
2: Конечно, огромные деньги тратишь на это, и, конечно, этих денег не жалко, но будем надеяться, что это такой редкий случай. Пролечили и забыли, как говорится.
1: Игрушки, лежанки, аксессуары, груминг и косметика получают сегодня почти 7%, и почти 4% сегодня получают платные передержки, няни, дрессировки, курсы. Ну, в общем, если это, конечно, нужно, это действительно тоже достаточное количество денег отнимает.
2: Мне кажется, опять же, дрессировать есть разные понятия все-таки, на мой взгляд. Дрессура и воспитание животного. Дрессура это больше, на мой взгляд, про служебных таких собак, профессиональных больше.
1: Ну, это же так, название просто.
2: А воспитать вот городскую собаку, если мы живем в городе, то для того, чтобы она не пугалась автомобилей, не выбегала на дорогу, там правильно ходила по пешеходному
1: переходу. И не гавкала просто так,
2: вот,
1: да.
2: Вот этому, ну, на мой взгляд, при хорошем терпении и любви к своему животному можно самому научить.
1: Но это в том случае, если ты действительно не готов тратить на это свое время, понимаешь? Просто сейчас же индустрия как? Она же настолько развитая. Ты любой каприз за ваши деньги, понимаешь? Тут же все, хочешь, будет приходить тебе человек и воспитывать твою собаку.
2: Ну, понятно, да, я понимаю, но с другой стороны, у собаки один хозяин. Я уж не знаю, как там с кошками, но собака признает только одного человека. И мне так кажется, это исключительно мое мнение, когда ты передаешь дрессировать, это труднее процесс происходит, и не так интересно, наверное, собаке.
1: Ну да,
2: да и тебе не так интересно, какие ее кто-то обучил, и тебе уже обученный
1: дал. Да, Алексей пишет, самая большая трата – это порча имущества. Ну да, здесь я согласна.
2: Но это же тоже, когда собака-щенок, в основном, если у собака это до 2,5 лет.
1: Так и кошка так же.
2: Они дерут все,
1: что
2: приколочено.
1: Слушай, ну и кошка точно так же. Именно поэтому придумано огромное количество всяческих игрушек и всего остального, когда и у кошки, и у собаки чешутся и зубы, и когти, и все остальное. Чем меньше у тебя будет дома всяких приспособлений, ну типа там когтеточка, игрушка,
2: тем больше ее глаз будет падать на твою обувь.
1: Да, конечно, и диван, и все остальное.
2: Но я когда Альфа еще была маленькой, ну там где-то до года, до 2, может быть, лет, я пытался все, лежанку какую-нибудь купить и покупал постоянно какие-нибудь прикольные. Сразу, как только мы ее приобрели, сразу лежанку купили. И она сразу ее обделала.
1: Ну все, правильно, она поставила свою
2: меточку.
1: И вторую, меточку.
2: И третью, и больше мы для лежанки.
1: Зачем? Грызем деньги тратить, да. У меня, когда кот был маленький совсем, у него чесались зубы, он грыз железную ножку от стола. Нормально, понимаешь? Нормально. А дальше, Игорь пишет, доброе утро, самая главная статья расходов, конечно, еда, все остальное от лукавого. Я своего кота к психологу водить не собираюсь. А надо, Игорь? Скажу больше, в моем детстве кошки питались тем, что ели хозяева или сами охотились. У моей тети в Башкирии жил полудикий кот, который мог спокойно гулять 3 дня, потом приходил грязный, голодный и отсыпался, зато все котята в округе были его.
2: Ну, вообще, действительно, наш специалист Алексей Чемов тоже сегодня сказал про то, что деревенские кошки, они как даже другие немножко, чуть ли не на генетическом уровне, они там воробушков, белочек даже где-то приносят. И, в принципе, питаются практически на улице.
1: Елен пишет, животные не портят мебель, они делают из простой мебели, дизайнерскую.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре стартовало народное голосование за лучшие социальные проекты премии «Признание». В Ханты-Мансийском районе состоялись комплексные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Один из школьных музеев Сургута признан лучшим в России. Югорчане выберут лучшие социальные проекты премии «Признание». В этом году жители округа и некоммерческие организации представили на конкурс 54 инициативы в 6 номинациях. «Милосердие без границ», «Служение Отечеству», «Золотое сердце Югры», «Защитник окружающей среды», «Социальная звезда», а также «Развитие территории и правовых компетенций». Поддержать самые полезные идеи можно до 26 октября на информационной платформе «Единый личный кабинет активиста Югры». Победители получат на развитие своих проектов по 120 тысяч. В Мегионском поселке Высокий капитально ремонтируют единственную взрослую поликлинику. Зданию местной амбулатории уже около 40 лет. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, обновляют фасад, монтируют электрику и вентиляцию. Проект реконструкции создавали с учетом пожеланий врачей и пациентов. В обновленном здании предусмотрели комфортный дневной стационар, процедурный кабинет и зону для физиотерапии. Завершить все работы планируют уже в ноябре. Благодаря ремонту местным жителям, особенно пожилым людям, больше не придется тратить время на поездки за медицинской помощью в соседние города. Масштабные учения по ликвидации возможных ЧП, связанных с разливом топлива, успешно завершились в Ханты-Мансийском районе. Команды «Югра-Энерго» и спасатели из формирования «Днепр» объединили усилия на двух удаленных объектах – складе ГСМ в поселке Кедровый и электростанции в Урманном. По сценарию тренировки на одной из локаций произошло условное ЧП с утечкой дистоплива. Участники на практике отрабатывали алгоритмы экстренного реагирования, учились оперативно локализовывать зону условного заражения и устранять последствия инцидента. Такие регулярные проверки строго регламентированы на федеральном уровне для надежной защиты экологии и безопасности инфраструктуры. Инспекторы МЧС России по Югре высоко оценили уровень подготовки и слаженность действий участников тренировки, выдав компании официальное заключение о полной готовности к нештатным ситуациям на всех эксплуатируемых объектах. И последнее. Историческую выставку Сургутской школы номер 15 признали лучшей в России. Учебное заведение одержало победу в национальном профильном конкурсе от общества знания. Проект отметили за уникальную экспозицию Куликово поле, посвященную легендарной битве. В музее представлены детальные макеты сражений и подлинные артефакты 13 и 14 веков, которые ученики сами привезли с раскопок. В финале сургутяне обошли конкурентов со всей страны. За победу боролись более 4500 проектов из 89 регионов. В качестве награды школа получит новое выставочное оборудование. Добавлю, конкурс проводится по поручению Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 4 минуты. Сегодня, напомню, 14 октября. И хорошая новость для всех любителей маркетплейсов. Маркетплейсы возглавили список сервисов, которые улучшают нашу жизнь.
5: Ух ты, ничего себе.
0: Я хочу сказать, что здесь вообще неудивительно. Есть у тебя хоть минутка в день, когда бы ты не смотрел, не заглядывал бы на маркетплейс?
5: Ну, минутка есть, минутка есть.
0: Да, то есть
5: бывает
0: такое. Ну,
5: сейчас только что, ты же видела. Ну, это ведь, ну, классно, когда тебе поступает какая-то информация, да, про какой-то товар, да, что мы сегодня выяснили. И ты сразу же на маркетплейсе можешь и цену на него посмотреть, и когда он тебе придет, и аналоги какие-то на этот товар. Это же удобно, большой выбор. Единственное, потрогать нельзя руками.
0: Ну, ничего, потом приедет, когда тебе этот товар и потрогаешь, и все. Смотри, то есть на первом месте маркетплейсы, а вот всякие там путешествия, поездки, мессенджеры, социальные сети, это все вон там, где-то внизу. В связи до этого путешествия, собственно, улучшали жизнь всех
5: были
0: нас.
5: На первом месте,
0: да, то сейчас маркетплейсы. Вот я хочу, что вот к чему вот эти маркетплейсы. Вот, пожалуйста, тебе 5000 рублей, сертификат на маркетплейс. Вот он красивый.
5: Спасибо.
0: Лежит. Да, подожди, не тебе. Вот он у нас есть красивый. Сертификат на 5000 рублей и известный маркетплейс, который ждет вас. Что нужно сделать для того, чтобы получить этот сертификат? Нужно стать 5000-м подписчиком нашей официальной группы во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное радио». Сейчас в нашей группе 4837 человек, то есть 123 человека.
5: Все правильно.
0: 123 или 113?
5: 163.
0: Да.
5: 163
0: человека.
5: Человека.
0: Это немного.
5: Чуть-чуть ошиблась. Ничего страшного.
0: Значит, смотрите, заходите в ВК, находите нашу официальную группу. Еще раз напомню, называется она «Радио Югра. Главное окружное». Подписывайтесь на наше сообщество. Делайте репост записи. Она закреплена у нас на стене. Делайте репост этой записи у себя на стене. И что, и ждете, когда вы станете 5000? Ну, вдруг, кто знает, вы станете 5000.
5: Ну, можно же посчитать. Несложно.
0: Да. Вот. Пожалуйста.
5: Все очень просто. Времени немного остается.
0: Да, все правильно. 163 человека. Мы ждем 5000-го, 5000. И там, а там, ой, на 5000. Хочешь корм, хочешь кроссовки новые, хочешь, ну, добавить, наверное, придется. Хочешь штаны, что?
5: Мне хватит на кроссовки. Даже на две пары хватит, я уже выбрал там.
0: Да, то есть, да.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 9 минут. 14 октября, среда сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 8 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 5 градусов, в Радужном и Когалыме 3 градуса тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске минус 2, в Сургуте и Нижневартовске 0, в Тюмени 4 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:16. Немного интересностей про этикет. И сейчас такая штука интересная про чихание. Но это же повседневная, ежедневная, ежечасная, ежеминутная процедура, которую каждый человек делает. Нет ни одного человека, который бы не чихал. И мы привыкли к этому, да, и делаем это автоматически. И кто-то рядом чихнул, мы тут же что? Будь здоров.
2: Будь здоров.
1: Но кажется, да, ну что тут такого? Просто пожелание, знак внимания. Ну типа ты такой, вот я тебе здоровья желаю. Но с точки зрения этикета все не очень однозначно. И корни у этой привычки, ну такие, надо сказать, не очень рациональные, что ли. Оказывается, обычай желать здоровья чихнувшему человеку – это суеверие, которому тысячи лет. И есть два страха, откуда все это происходит. Первое – чума. 6 век, Европа, там эпидемия чумы. И один из первых признаков этой смертельной болезни – это чихание. Люди слышали, что кто-то рядом с ними чихает, и понимали, все, возможно, человек уже обречен, осталось ему совсем немного. И в тот момент папа Григорий Великий повелел говорить вместо «будь здоров», повелел говорить «Боже, благослови тебя». Ну, как вроде как молитва о спасении, чтобы чихнувший не умер ни в коем случае, да? И вот вроде как страх этой смерти превратился в вежливую какую-то фразу. Второй факт – это душа. В древности очень многие народы верили, что во время чихания душа через нос выходит.
2: Ничего себе, да, и, я, кстати, да, слышал про это.
1: Да, и если получается, что если это так, то получается, что в момент, когда человек чихает, он беззащитен, и тут же, собственно, выходит душа, и туда злые духи.
2: Всякие болячки, конечно, прилипают сразу.
1: Поэтому нужно было срочно перекрыть выход благословением, молитвой или, собственно, пожеланием долго жить. В Древнем Риме, когда человек чихал, говорили «салве», это «будь здоров». Греки желали долгой жизни. В Африке некоторые племена, между прочим, до сих пор считают, что чихание – это знак, что душа возвращается или покидает тело. Да? Ну, а теперь начинается самое интересное. В буддийских писаниях, которые датируются 3 веком до нашей эры, есть такой эпизод. Будда чихает, ученики хором говорят ему «будь здоров и живи долго». И Будда тогда спрашивает, ну, типа, скажите, вот тот человек, который чихал и которому желали долгих лет, он после этого стал жить дольше? Нет. А после того, как он чихал, он умирал тут же от того, что чихал? Нет. Значит, собственно, нельзя говорить эту фразу и запрещает эту практику, называя это суеверием. Ну и все. И после этого, собственно, в этикет вот в это вот и вошло. Если ты чихаешь, то лучше всего вообще никак не реагировать другим людям, а тебе следует извиниться. Просто тихо. Ну, не так, что ты и крыша поднимается. Ты тихонечко чихаешь. Помни о том, что чихать с закрытым носом или ртом — это смертельно опасно. Это уже доказано.
2: Ну, конечно, если ты полностью перекроешь. Но, если честно, меня всегда возмущало вот это вот. Когда я, например, кашляю и чихаю, почему я должен извиняться
1: перед
2: людьми?
1: Потому что это этикет.
2: Но я понимаю, это то же самое, что почему по этикету сейчас, вот как-то выясняется, нельзя говорить человеку «будь здоров» по этикету.
1: Получается.
2: А я еще и извиниться должен.
1: Да, ты должен извиниться, отвернуться, где-то там в ручку чихнуть
2: мне
1: тихонечко.
2: Мне никто, значит, здоровья не пожелал,
1: а я еще извиняюсь
2: перед всеми, да?
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре стартовало народное голосование за лучшие социальные проекты премии «Признание». В Ханты-Мансийском районе состоялись комплексные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Один из школьных музеев Сургута признан лучшим в России. Югорчане выберут лучшие социальные проекты премии «Признание». В этом году жители округа и некоммерческие организации представили на конкурс 54 инициативы в 6 номинациях. «Милосердие без границ», «Служение Отечеству», «Золотое сердце Югры», «Защитник окружающей среды», «Социальная звезда», а также «Развитие территории и правовых компетенций». Поддержать самые полезные идеи можно до 26 октября на информационной платформе «Единый личный кабинет активиста Югры». Победители получат на развитие своих проектов по 120 тысяч. В Мегионском поселке Высокий капитально ремонтируют единственную взрослую поликлинику. Зданию местной амбулатории уже около 40 лет. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой, обновляют фасад, монтируют электрику и вентиляцию. Проект реконструкции создавали с учетом пожеланий врачей и пациентов. В обновленном здании предусмотрели комфортный дневной стационар, процедурный кабинет и зону для физиотерапии. Завершить все работы планируют уже в ноябре. Благодаря ремонту местным жителям, особенно пожилым людям, больше не придется тратить время на поездки за медицинской помощью в соседние города. Масштабные учения по ликвидации возможных ЧП, связанных с разливом топлива, успешно завершились в Ханты-Мансийском районе. Команды «Югра-Энерго» и спасатели из формирования «Днепр» объединили усилия на двух удаленных объектах – складе ГСМ в поселке Кедровый и электростанции в Урманном. По сценарию тренировки на одной из локаций произошло условное ЧП с утечкой дистоплива. Участники на практике отрабатывали алгоритмы экстренного реагирования, учились оперативно локализовывать зону условного заражения и устранять последствия инцидента. Такие регулярные проверки строго регламентированы на федеральном уровне для надежной защиты экологии и безопасности инфраструктуры. Инспекторы МЧС России по Югре высоко оценили уровень подготовки и слаженность действий участников тренировки, выдав компании официальное заключение о полной готовности к нештатным ситуациям на всех эксплуатируемых объектах. И последнее. Историческую выставку Сургутской школы номер 15 признали лучшей в России. Учебное заведение одержало победу в национальном профильном конкурсе от общества знания. Проект отметили за уникальную экспозицию Куликово поле, посвященную легендарной битве. В музее представлены детальные макеты сражений и подлинные артефакты 13 и 14 веков, которые ученики сами привезли с раскопок. В финале сургутяне обошли конкурентов со всей страны. За победу боролись более 4500 проектов из 89 регионов. В качестве награды школа получит новое выставочное оборудование. Добавлю, конкурс проводится по поручению Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 10:34. 14 октября, среда. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 4, в Тюмени 8 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 5 градусов. В Радужном и Когалыме 3 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске 0, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 5 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 14 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:38. Самое время поиграть. 1-0 случился в недельном зачете в пользу Николая, потому что Николай вчера загадал... подожди.
2: Нет, твою же пользу. Ты же отгадала. Вы же отгадали вчера.
1: Я
2: загадывал,
1: мою?
2: Вы отгадали. Я уже возрадовался вообще.
1: Подожди, в мою же пользу.
2: На прошлой неделе я победил тебя.
1: Точно, на прошлой неделе. Да, 4-2, в общем, зачет. Ой, смотри, я победила. Плюс 7-900-50-510-66-66. Это номер для ваших подсказок Николаю. Сегодня классное слово. Красивое, удобное, интересное. Искусственный...
2: Диван.
1: Нет, искусственный интеллект постарался. Я с ним нормально поговорила. Он там вроде уже перестал выпендриваться. Все вроде ничего. Итак, надеюсь...
2: Все вроде ничего.
1: Да, все вроде ничего.
2: Парадоксальная
1: фраза
2: такая. Ну ладно,
1: так,
2: давай.
1: Ну что, надеюсь, все, ты готов и все
2: подсказчики. Я готов. Я очень надеюсь, что все, кто в компании с нами, готовы. Плюс 7-950-510-66-66.

0: Есть, это номер для сообщений в МАКС для ваших подсказок.
1: Поехали. И это искусство не оставлять отпечатков там, где ты все-таки прошел.
0: Аккуратность.
1: Нет. А это невидимый шов, в котором сшито общество. Порвется, если потянуть.
0: Ну, пусть будет этикет.
1: Нет.
0: Нет.
1: Это то, что растет в промежутке между «мог бы сказать» и «сказал».
0: Привязанность, нет. Пишет Елена.
1: Нет.
0: В то, что растет в промежутке между намерением.
1: Нет.
0: Смелость,
1: нет.
0: Пишет Ксения. Так, Сергей пишет, согласие.
1: Нет, это мост, перекинутый через пропасть между тем, что думаешь, и тем, что позволено.
0: Так, мысли. Надежда пишет. Mm-mm. Елена. Mm-mm. Елена пишет, надежда. Михаил пишет, принципы. Ксения, правила.
1: Сергей пишет, сдержанность и выдержка.
0: Правила, молчание.
1: Нет.
0: Личина, инкогнито.
1: Нет.
0: Вера,
1: нет.
0: Осторожность.
1: Нет. Это то,
0: давай
1: чем
0: дальше.
1: Богатый отличается от щедрого, а сильный от властного.
0: Порядочность,
1: нет.
0: У меня нет. Подлянка, пишет Елена.
1: А нет. Нет, ага. Это...
0: Душа,
1: нет, нет,
0: Надежда.
1: Нет, это тонкая материя, из которой сотканы те отношения, что не нуждаются в договорах.
0: Доверие,
1: деньги,
0: я говорю.
1: Деньги, пишет Алексей, нет.
0: Характер, пишет Ксения, статус.
1: Нет.
0: Надежда, что-то печатать,
1: нет.
0: Пока не вижу. Меркантильность.
1: Нет, Сергей
0: нить,
1: пишет верность.
0: Пишет Светлана.
1: Нет.
0: Этикет, пишет Сергей.
1: Нет.
0: Лидерство, пишет,
1: нет.
0: Елена. Аура.
1: Но подожди теперь, это то, что делает присутствие переносимым, а отсутствие заметным.
0: Привязанность.
1: Нет.
0: Я говорил уже или нет? А-а-а. Уважение, пишет Надежда. А-а-а. Замысел, Юлия пишет.
1: Нет.
0: Сила воли, пишет Ксения. Духовность, пишет, нет. Анастасия. Елена пишет. Похмелье.
1: Наконец-то,
0: но
1: нет.
0: Когда-нибудь выстрелит.
1: Сергей пишет принципы, но это не то.
0: Расчет, пишет,
1: нет,
0: Юлия.
1: Нет, это внутренний тормоз, который срабатывает раньше, чем успевает придумать оправдание.
0: Да, благоразумие от меня. Взаимопонимание, Сергей пишет. Решение, пишет Юлия. Тактичность,
1: конечно.
0: Пишет. Что, тактичность?
1: Конечно, Оксана! Оксана!
0: Оксана написала тактичность. Оксана. Осторожность, терпение, толерантность, желание. Много еще было
1: Оксана.
0: Подсказок.
1: Оксана! Оксана, молодец!
0: Вот
1: тактичность!
0: Я же говорю, вот куда ты свои ручонки велоцираторские к моей победе тянешь?
1: Оксана, молодец! 1-1 в недельном зачете. Это была тактичность. Все были рядом, когда ты первое слово сказал. Что ты там сказал? Ну, что-то там, что-то рядышком. Ну, что-то такое. Думаю, да нет. Нет! Что, прям с первого раза, что ли? Да,
0: но это... все, да, было вокруг да около, достаточно, да. Такие интересные.
1: Классные, я тебе говорю.
0: Понятные подсказки.
1: Я тебе говорю, я поговорила с искусственным интеллектом. Ты же все вот это, вот, понимаешь, ты мне все, вот, у тебя такие подсказки тяжелые, а тут посмотри.
0: Это не я, это вот все люди, все вот эти вот 700 человек, которые сегодня мне подсказывали, они все говорят о том, что ты постоянно сложно загадываешь.
1: Да это не я, это же искусственный интеллект, это же Игнат Николаевич. Всем спасибо за подсказки, завтра будем играть.
0: Завтра я буду загадывать, ваша задачу помочь Даше.
1: Да.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:47. Овны, звезды уверены, пора становиться лучше. Сегодня начните возвращать полезные привычки в свой график.
1: Тельцы, этот день подкинет парочку сложных вопросов, но вы легко с ними справитесь.
0: Близнецы, сегодня начнут сбываться самые несбыточные мечты. За это скажите спасибо звездам.
1: Раки, сценарий на этот день вам не понадобится. Сегодня только чистая импровизация.
0: Львы, ваши энергетические ресурсы сегодня безграничны. Вы свернете все возникающие перед вами горы.
1: Девы, режим «все по барабану» удачно активирован. Не выключайте его до вечера, и день пройдет очень удачно.
0: Весы, сегодня внесите в жизнь эксперименты. Идите туда, куда ни разу не ходили.
1: Скорпионы, этот день будет настолько богат на приятные события, что вам захочется замедлить время.
0: Стрельцы, оставайтесь сегодня в рамках приличия и бюджета. Сейчас не время шиковать.
1: Козероги, сегодня, наконец, самооценка пойдет вверх, и вам захочется рискнуть. И рискуйте, у вас все получится.
0: Водолеи, баланс на грани дозволенного и запрещенного вас сегодня взбодрит. Черту не пересекайте.
1: Рыбы, сегодня есть риск что-то потерять, например, голову, поэтому просто весь день держите себя в руках.

0: радио Югра.
1: 10:54. Давненько не было мошенников. Давненько их не было.
2: Тебя это тревожит, да?
1: Очень, потому что...
2: Затаились, возможно, для чего-то.
1: Слушай, но у них, потому что новые схемы, а мы про них не говорим.
2: А как известно, самая темная ночь перед рассветом, поэтому...
1: Поэтому смотри, что они придумали. Ну-ка. Они придумали новую схему обмана. Звонят якобы от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф. Угу. Вот смотри, тебя волнует эта тема. То у тебя там, значит, вчера там с симкой, там, он, в смысле, с тарифом, там что-то какие-то были, там, ага-ага.
2: Есть такое, да.
1: Проблемы. И вот представь,
2: я планирую сейчас
1: звонит
2: на новый
1: тебе
2: тариф.
1: Твой провайдер угу. и говорит: Николай Владимирович, здрасте, вот мы предлагаем вам
2: есть
1: новый тариф.
2: Предложение.
1: И ты же, у тебя же, понимаешь, сработает вот
2: конечно.
1: Это вот, да, тебя стригернет, что ты вот это вот вчера
2: 1200
1: там...
2: 1200 плачу,
1: вот,
2: да, хочу меньше.
1: И это же вроде как не вызывает подозрений. Ну, смена тарифа совершенно
2: обычная ситуация. Это вовремя, это все
1: ситуация.
2: Как бы вовремя, в жилу, как будто по зеленой, как говорится.
1: Да, а вот этому нехорошему человеку угу. под названием злоумышленник, аферист, мошенник
2: редиска.
1: И все остальное, ему достаточно знать название компании и предложить тебе выгодные условия, а дальше по старой схеме. Вот они тебе говорят, ну вот, ага, давай, смотри, вот это выгодный тариф, они угу. изучают тарифы той компании, которой ты пользуешься.
2: Ну, проводят. Понятно, они знают их наизусть, понятно.
1: И что тебя должно остановить? Ну, давай, вот столько времени мы об этом говорим, что тебя должно остановить?
2: На какое-нибудь сообщение нужно отправить обязательно.
1: Код
2: или
1: из SMS.
2: Да, или зарегистрироваться на каком-нибудь
1: да,
2: сайте,
1: да.
2: скачать
1: установить
2: приложение
1: для настройки подключений, перейти угу. по ссылке. То есть сначала все, значит, все классно и классно, вот эти вот
2: все
1: тарифы.
2: Все уговорили тебя, да. да, ты готов перейти угу, на другого угу. провайдера.
1: В общем, ну, как только SMS просят, код или там ссылку дают, или еще что-то, все, это мошенники. По последним данным, на эту, вот на эту удочку, вот на этот mm-hmm. крючок, за последнюю неделю очень большое количество людей клюнули на эту уловку и потеряли свои кровные, понимаешь? Просто
2: ну,
1: потому,
2: жаль,
1: что
2: конечно, да.
1: ничего не предвещало
2: но
1: беды.
2: Ну,
1: провайдер и провайдер, что, конечно, тем более сейчас с каждым днем там тарифы растут и все остальное, а тут тебе выгодные какие-то условия предлагают, и вот это вот выключает тебе критическое мышление, когда ты понимаешь, что вот это вот код из СМС, ты...
2: Именно поэтому все, что связано с телефоном, я хожу прям вот в специальную,
1: офис.
2: Да, в офис туда, того оператора, на которого я хочу перейти, и там все решаю.
1: Мне ты правильно кажется, делаешь.
2: Ну да, потому что мне кажется, другого пути, ну, нет, по крайней мере,
1: себя?
2: Безопасного другого пути нет.
1: Прощаемся до завтра, Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается с

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Елена Васильева. В Югре стартовало народное голосование за лучшие социальные проекты премии «Признание». Один из школьных музеев Сургута одержал победу во всероссийском конкурсе. Хоккейный клуб «Югра» на домашней арене уступил воронежскому «Бурану». Югорчане выберут лучшие социальные проекты премии «Признание». В этом году жители округа и некоммерческие организации представили на конкурс 54 инициативы в 6 номинациях: «Милосердие без границ», «Служение Отечеству», «Золотое сердце Югры», «Защитник окружающей среды», «Социальная звезда», а также «Развитие территории и правовых компетенций». Поддержать самые полезные идеи можно до 26 октября на информационной платформе «Единый личный кабинет активиста Югры». Победители получат на развитие своих проектов по 120 тысяч. В Югре успешно запустили новую систему поиска лесных пожаров с помощью беспилотников. Теперь дроны могут находить возгорания на огромных расстояниях и передавать картинку в реальном времени прямо в Ханты-Мансийский центр управления полетами. Проект реализован специалистами группы компаний «Геоскан» и общества «Оператор инфраструктуры БАС». Только за 2 месяца умная техника обследовала более 28 тысяч квадратных километров тайги. Благодаря новой наземной сети связи операторы могут управлять беспилотниками, находясь за сотни километров. Это позволяет спасателям мгновенно оценивать масштабы бедствия и оперативно отправлять технику на борьбу с огнем. Добавлю, развитие инициативы проводится в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Историческую выставку Сургутской школы номер 15 признали лучшей в России. Учебное заведение одержало победу в национальном профильном конкурсе от общества знания. Проект отметили за уникальную экспозицию «Куликово поле», посвященную легендарной битве. В музее представлены детальные макеты сражений и подлинные артефакты 13 и 14 веков, которые ученики сами привезли с раскопок. В финале сургутяне обошли конкурентов со всей страны. За победу боролись более 4500 проектов из 89 регионов. В качестве награды школа получит новое выставочное оборудование. Добавлю, конкурс проводится по поручению Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» вновь не смог порадовать своих болельщиков. Накануне в домашнем противостоянии с воронежским «Бураном» хозяева льда уступили со счетом 0-1, пропустив решающую шайбу после досадной потери в своей зоне. Несмотря на надежную игру голкипера, атакующая линия «Мамонтов» вновь оказалась бессильна. Из 56 бросков в створ попали лишь 19, с которыми вратарь гостей справился без труда. Статистика красноречивая. «Югра» застряла на 23-й позиции в турнирной таблице, в то время как «Буран» закрепился в лидирующей группе. После матча капитан ханты-мансийской дружины Максим Мальцев пообещал провести серьезную работу над ошибками. Следующий шанс прервать безголевую серию у югорчан будет уже завтра в матче против хоккейного клуба «Тамбов». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О югре с большой буквы. Буква Л. Буква
2: Л. Литье. Один из древнейших видов технологии обработки металла и получения изделий. В процессе литья металл нагревается до высоких температур и жидкого состояния, после чего заливается в форму и остужается. С вами Рината Гасанова. Здравствуйте. Первые следы металлообработки на территории Югры зафиксированы, начиная с бронзового века. На Канде возник самостоятельный центр металлообработки, где производили изделия по технологии литья в односторонних открытых формах. Слитки меди, вероятно, поступали сюда в готовом виде с рудников Урала, территории казахского мелкосопочника и Алтая. В позднем бронзовом веке, как и по всей территории Евразии, на территории Западной Сибири отмечается качественное изменение технологии литья. Изделия изготавливаются уже в закрытых литейных формах. Отливки объемных и плоских фигурок использовали в ритуалах. Изделия приносили в дар духам-покровителям. Древнейшая плоская культовая отливка была обнаружена в поселении Ширкалы 13 Октябрьского района. Она датируется 10-7 веками до нашей эры. Кулайская культура – одна из самых ярких в Западной Сибири. Место ее рождения – Сургутско-Нарымское Приобье, 5 век до нашей эры, 5 век нашей эры. Название получило по месту обнаружения в 1920 году клада бронзовых предметов на горе Кулайка в Томской области. Специфика культуры особенно ярко проявляется в кулайском стиле бронзового литья. Оно выполнено в разнообразных плоских ажурных формах. Фигурки, изображающие лицо или фигуру человека, зверей и фантастических существ подземного мира, птиц, а также сложные образы, объединяющие в композиции разных персонажей. Как сообщили в Ханты-Мансийском центре ремесел, наиболее ярким примером бронзового литья кулайской культуры считаются Пойковский и Холмогорский клады. Пойковский клад – это коллекция предметов культовой металлопластики раннего железного века Западной Сибири. Она находится в Ханты-Мансийском музее природы и человека. Холмогорский клад состоит из многочисленных предметов зооморфного литья, оружия, серебряной утвари и украшений. В позднее средневековье женщины обских угров использовали отливки из олова и свинца в качестве украшений своей и детской одежды. Олово было дешевым металлом и пользовалось большой популярностью благодаря своему цвету, схожему с серебром, а также пластичностью, текучестью и низкой температуре плавления. Это позволяло самостоятельно изготавливать простые украшения в домашних условиях. На этом у меня все. Вместе с вами «Азбуку Югры» листала Рината Гасанова. До встречи!
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Так горает закат нереальный, звучит трек инструментальный, я смотрю на небо.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Супруги Акатьевы из Нягани одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года». Более 500 000 югорчан уже защитили себя от гриппа. Хоккейный клуб «Югра» на домашней арене уступил воронежскому «Бурану». У «Югры» появился очередной повод для гордости. Супруги Акатьевы из Нягани стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарок, наши земляки признаны лучшими в номинации «Семья защитника Отечества». Алексей и Инна вместе 37 лет и воспитали троих детей. Он с 2023 года участвует в специальной военной операции, а супруга работает медсестрой в Няганской окружной больнице и участвует в гуманитарных миссиях, в ходе которых спасает раненых бойцов. Руслан Кухарук поздравил югорчан с победой, а также рассказал об успехе Ханты-Мансийска на конкурсе «Семейная столица России». Окружной центр признали победителем в номинации «Город счастливого родительства». В Югре успешно запустили новую систему поиска лесных пожаров с помощью беспилотников. Теперь дроны могут находить возгорания на огромных расстояниях и передавать картинку в реальном времени прямо в Ханты-Мансийский центр управления полетами. Проект реализован специалистами группы компаний «Геоскан» и общества «Оператор инфраструктуры БАС». Только за 2 месяца умная техника обследовала более 28 тысяч квадратных километров тайги. Благодаря новой наземной сети связи операторы могут управлять беспилотниками, находясь за сотни километров. Это позволяет спасателям мгновенно оценивать масштабы бедствия и оперативно отправлять технику на борьбу с огнем. Добавлю, развитие инициативы проводится в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В Югре продолжается сезонная вакцинация против гриппа. Как отметил в своих соцсетях глава регионального департамента здравоохранения Роман Паськов, на данный момент прививку сделали уже более 500 тысяч жителей округа. В планах медиков охватить иммунизацией около 1 000 000 человек. Сейчас в поликлиниках сформирован достаточный запас препаратов, поэтому пройти процедуру можно в любое удобное время по месту прикрепления. Врачи напоминают, что вакцинация – самый эффективный способ избежать тяжелых осложнений, особенно для детей, пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания. Чтобы иммунитет успел сформироваться до начала пика заболеваемости, медики рекомендуют не откладывать визит в медучреждение на конец года. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» вновь не смог порадовать своих болельщиков. Накануне в домашнем противостоянии с воронежским «Бураном» хозяева льда уступили со счетом 0-1, пропустив решающую шайбу после досадной потери в своей зоне. Несмотря на надежную игру голкипера, атакующая линия «Мамонта» вновь оказалась бессильна. Из 56 бросков в створ попали лишь 19, с которыми вратарь гостей справился без труда. Статистика красноречивая. «Югра» застряла на 23-й позиции в турнирной таблице, в то время как «Буран» закрепился в лидирующей группе. После матча капитан Ханты-Мансийской дружины Максим Мальцев пообещал провести серьезную работу над ошибками. Следующий шанс прервать безголевую серию югорчан будет уже завтра в матче против хоккейного клуба «Тамбов». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать

0: стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Супруги Акатьева из Нягани одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года». Более 500 000 югорчан уже защитили себя от гриппа. Югра закрепилась в топе рейтинга общества знания. У Югры появился очередной повод для гордости. Супруги Акатьевы из Нягани стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарок, наши земляки признаны лучшими в номинации «Семья защитника Отечества». Алексей и Инна вместе 37 лет и воспитали троих детей. Он с 2023 года участвует в специальной военной операции, а супруга работает медсестрой в Няганской окружной больнице и участвует в гуманитарных миссиях, в ходе которых спасает раненых бойцов. Руслан Кухарук поздравил югорчан с победой, а также рассказал об успехе Ханты-Мансийска на конкурсе «Семейная столица России». Окружной центр признали победителем в номинации «Город счастливого родительства». В Югре продолжается сезонная вакцинация против гриппа. Как отметил в своих соцсетях глава регионального департамента здравоохранения Роман Паськов, на данный момент прививку сделали уже более 500 тысяч жителей округа. В планах медиков охватить иммунизацией около 1 000 000 человек. Сейчас в поликлиниках сформирован достаточный запас препаратов, поэтому пройти процедуру можно в любое удобное время по месту прикрепления. Врачи напоминают, что вакцинация – самый эффективный способ избежать тяжелых осложнений, особенно для детей, пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания. Чтобы иммунитет успел сформироваться до начала пика заболеваемости, медики рекомендуют не откладывать визит в медучреждение на конец года. Более 30 интернет-ресурсов с экстремистскими материалами выявили правоохранители за 9 месяцев в Сургутском районе. Основной аудиторией этих сайтов была молодежь. На данный момент все опасные страницы направлены в Роскомнадзор на блокировку. Полицейские напоминают, что распространение подобного контента, включая репосты, влечет за собой административную или уголовную ответственность. При этом удаление публикации не стирает цифровой след, поэтому факт нарушения все равно может быть установлен следствием. И последнее. Югра уверенно закрепилась на втором месте в общероссийском рейтинге работы филиалов общества знания. С 2022 года региональное отделение превратилось в настоящую образовательную площадку. Слаженная работа команды, поддержка департамента молодежной политики и партнерство с Академией Добрина дали ощутимый эффект. Эксперты центра регулярно выступают на ключевых образовательных событиях округа, превращая лекции в живые дискуссии. Важную роль в развитии проекта принимают губернатор Руслан Кухарук, ректор ЮГУ Роман Кучин, директор филиала Роман Артеменко и лекторы общества знания. Именно их совместная энергия делает просветительские инициативы по-настоящему востребованными. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

mission of the group.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошем компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионалом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Обычный поход в спортзал для ханты-мансийца едва не закончился трагедией. Жители Нижневартовского района продолжают помогать землякам, находящимся на передовой. Югра закрепилась в топе рейтинга общества знания. В Ханты-Мансийске спасли посетителя фитнес-центра после внезапной остановки сердца. 52-летний мужчина потерял сознание прямо во время тренировки. По счастливой случайности рядом оказались сотрудники окружной клинической больницы, кардиолог и рентген-лаборант. Они начали непрямой массаж сердца и поддерживали жизнь югорчанина до приезда скорой. Прибывшая бригада подключила аппарат искусственной вентиляции легких, и спустя 8 минут непрерывной реанимации пульс удалось восстановить. Сейчас пациент идет на поправку под наблюдением специалистов. Глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов напомнил, что перед интенсивными тренировками обязательно нужно проходить медицинское обследование. Кроме того, он призвал не пренебрегать курсами первой помощи, ведь благодаря этим навыкам можно спасти чью-то жизнь. Новую партию гуманитарного груза отправили в зону проведения СВО из Нижневартовского района. Местные жители и волонтеры собрали для бойцов-земляков почти полтонны необходимых вещей. На передовую уехали мощные дизельные генераторы, строительные инструменты, автомобильные шины, маскировочные сети и теплая одежда. Отмечу, всю помощь в районе собирают адресно, ориентируясь на личные запросы самих военнослужащих. Работа по поддержке участников специальной военной операции в Нижневартовском районе ведется постоянно и системно. Более 30 интернет-ресурсов с экстремистскими материалами выявили правоохранители за 9 месяцев в Сургутском районе. Основной аудиторией этих сайтов была молодежь. На данный момент все опасные страницы направлены в Роскомнадзор на блокировку. Полицейские напоминают, что распространение подобного контента, включая репосты, влечет за собой административную или уголовную ответственность. При этом удаление публикации не стирает цифровой след, поэтому факт нарушения все равно может быть установлен следствием. И последнее. Югра уверенно закрепилась на втором месте в общероссийском рейтинге работы филиалов общества знания. С 2022 года региональное отделение превратилось в настоящую образовательную площадку. Слаженная работа команды, поддержка департамента молодежной политики и партнерство с Академией Добрина дали ощутимый эффект. Эксперты центра регулярно выступают на ключевых образовательных событиях округа, превращая лекции в живые дискуссии. Важную роль в развитии проекта принимают губернатор Руслан Кухарук, ректор ЮГУ Роман Кучин, директор филиала Роман Артеменко и лекторы общества знания. Именно их совместная энергия делает просветительские инициативы по-настоящему востребованными. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Радио Югра.

0: Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра и Сербия укрепляют связи через медиа. Сургутские правоохранители раскрыли аферу в сфере образования. В Нижневартовске полным ходом идет обновление системы освещения. Губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с участниками международного медиа-интенсива «Сербия, Россия, Югра». Глава региона назвал этот проект примером настоящей народной дипломатии. Молодые авторы студенческих медиа учатся распознавать фейки и создавать современный контент. На встрече обсудили и практические шаги для дальнейшей работы. От совместных исследований до запуска программ двойных дипломов между югорскими и сербскими вузами. Первый этап проекта проходит благодаря окружному гранту, а уже в ноябре журналисты отправят с ответным визитом в Белград. Подводя итоги, Руслан Кухарук поблагодарил Министерство иностранных дел России за поддержку этой важной инициативы. Сургутские правоохранители совместно с коллегами из ФСБ по Тюменской области пресекли схему хищения бюджетных средств в одном из образовательных учреждений города. По версии следствия, директор и ее заместитель с 2017 по 2024 годы оформляли фиктивное совместительство, на основании которого начислялась зарплата людям, фактически там никогда не работавшим. Предварительный ущерб по бюджету Югры составил 1 миллион рублей. По делу задержаны 6 подозреваемых. У них проведены обыски, изъяты документы и средства связи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. 30 одаренных школьников Югры начали подготовку к будущей работе в правительстве. В столице округа стартовала профильная образовательная смена по государственному управлению. До 18 октября ребята в возрасте 14-17 лет будут учиться решать реальные вызовы, возникающие перед регионом. В первый день интенсива школьников научили использовать нейросети в работе госслужащих и рассказали о коррупции. Также слушатели ждут экскурсии по офисам городских властей, деловые игры и работа над реальными задачами. Отмечу, проект проводится с 2018 года при поддержке окружного департамента образования и науки. И последнее. Масштабное обновление системы наружного освещения продолжается в Нижневартовске. Специалисты компании «Горэлектросеть» работают сразу на нескольких участках. Прокладывают современные кабельные линии и устанавливают энергоэффективные светильники. Особый акцент в этом сезоне сделан на безопасности пешеходов. Новые фонари монтируют в первую очередь на маршрутах, ведущих к школам, детским садам и поликлиникам. Учитывая короткий световой день в нашем регионе, качественное освещение подходов к социальным объектам становится приоритетом. Задачей. Теперь путь до работы или учебы для многих вартовчан станет комфортнее и безопаснее. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: не стой!
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра и Сербия укрепляют связи через медиа. Сургутские правоохранители раскрыли аферу в сфере образования. Ханты-Мансийский автономный округ включился в борьбу за престижную премию. Губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с участниками международного медиа-интенсива «Сербия-Россия-Югра». Глава региона назвал этот проект примером настоящей народной дипломатии. Молодые авторы студенческих медиа учатся распознавать фейки и создавать современный контент. На встрече обсудили и практические шаги для дальнейшей работы. От совместных исследований до запуска программ двойных дипломов между югорскими и сербскими вузами. Первый этап проекта проходит благодаря окружному гранту, а уже в ноябре журналисты отправят с ответным визитом в Белград. Подводя итоги, Руслан Кухарук поблагодарил Министерство иностранных дел России за поддержку этой важной инициативы. Сургутские правоохранители совместно с коллегами из ФСБ по Тюменской области пресекли схему хищения бюджетных средств в одном из образовательных учреждений города. По версии следствия, директор и ее заместитель с 2017 по 2024 годы оформляли фиктивное совместительство, на основании которого начислялась зарплата людям, фактически там никогда не работавшим. Предварительный ущерб по бюджету Югры составил 1 миллион рублей. По делу задержаны 6 подозреваемых. У них проведены обыски, изъяты документы и средства связи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. «Судьба». Проект под таким названием покажут в Ханты-Мансийске. 3 ноября в КТЦ «Югра Классик» в рамках акции «Ночь искусств» выступит заслуженный артист России – виолончелист Борис Андрианов. Зрителей ждет экспериментальное шоу, объединяющее музыку, танец, театральную импровизацию и визуальные эффекты. На одной сцене соберутся известные музыканты, артисты театра «Предмет» и танцор Аслан Мухамеджанов. Также в программе прозвучат видеоразмышления нейролингвиста Татьяны Черниговской и актера Павла Деревянко. Стоит отметить, что проект «Судьба» отходит от привычных концертных форматов. Здесь нет традиционного сюжета, а каждое выступление становится частью живого творческого эксперимента. И последнее. Югра претендует на победу в престижной премии Russian Traveler Awards 2026 сразу в 4 номинациях. Наш регион представлен проектами, которые уже успели полюбиться туристам. Это национальный маршрут месторождения Югра, одноименный автомаршрут, промышленная экскурсия от Сибур-Тюмень-Газа и отель Югра в окружной столице. Эксперты уверены, что победа в премии – это не просто статус, а реальный шанс увеличить турпотоки и укрепить позиции региона в индустрии гостеприимства. Поддержать земляков можно на сайте премии до 9 ноября. Голосовать разрешено ежедневно. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Yeah.

0: радио Югра.
1: Реклама. Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Так бывает.
0: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Радио Югра.
3: Югра.
2: Главное окружное.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Окружной центр признан городом счастливого родительства. В Югре участились случаи выхода медведей к людям. Ханты-Мансийский автономный округ включился в борьбу за престижную премию. Ханты-Мансийск одержал победу во всероссийском конкурсе «Семейная столица России». Он признан лучшим в номинации «Город счастливого родительства» среди населенных пунктов, в которых проживает до 500 тысяч человек. Жюри оценивало комплексный подход к развитию городской среды, от доступности инфраструктуры до мер поддержки многодетных семей. Экспертная группа, посетившая Ханты-Мансийск, особо отметила уникальную атмосферу города. Решающим фактором стала культурная вовлеченность жителей, успех фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка» и активное участие семей в жизни города показали, что Ханты-Мансийск успешно трансформирует местное пространство в среду, где комфорт сочетается с глубокими семейными традициями. Это важный маркер того, что окружной центр движется в правильном направлении, создавая базу для будущих поколений. Специалисты экстренных служб призывают жителей Югры к максимальной бдительности из-за возросшей активности медведей. Все чаще хищников можно заметить в населенных пунктах. На днях подобные сигналы поступили из Березова и Советского. В последнем в зоне особого внимания жилые массивы «Энергетик», «Западный», «Картопья-3» и «4», а также прилегающие к ним дачные товарищества. Эксперты настоятельно рекомендуют югорчанам воздержаться от посещения лесных массивов и строго соблюдать правила утилизации бытовых отходов, чтобы не провоцировать косолапых. При встрече с хищником ни в коем случае не стоит пытаться его прогнать или сфотографировать. Необходимо немедленно позвонить по номеру 112. Стоит также отметить, что массовый выход медведей к людям фиксируется во многих регионах России. С начала года в стране пришлось ликвидировать более 4000 хищников. Звери перестали бояться человека и выстрелов, поэтому любая беспечность при встрече с ним крайне опасна. «Судьба». Проект под таким названием покажут в Ханты-Мансийске. 3 ноября в КТЦ «Югра Классик» в рамках акции «Ночь искусств» выступит заслуженный артист России – виолончелист Борис Андрианов. Зрителей ждет экспериментальное шоу, объединяющее музыку, танец, театральную импровизацию и визуальные эффекты. На одной сцене соберутся известные музыканты, артисты театра «Предмет» и танцор Аслан Мухамеджанов. Также в программе прозвучат видеоразмышления нейролингвиста Татьяны Черниговской и актера Павла Деревянка. Стоит отметить, что проект «Судьба» отходит от привычных концертных форматов. Здесь нет традиционного сюжета, а каждое выступление становится частью живого творческого эксперимента. И последнее. Югра претендует на победу в престижной премии Russian Traveler Awards 2026 сразу в 4 номинациях. Наш регион представлен проектами, которые уже успели полюбиться туристам. Это национальный маршрут месторождения Югра, одноименный автомаршрут, промышленная экскурсия от Сибур-Тюмень-Газа и отель Югра в окружной столице. Эксперты уверены, что победа в премии – это не просто статус, а реальный шанс увеличить турпоток и укрепить позиции региона в индустрии гостеприимства. Поддержать земляков можно на сайте премии до 9 ноября. Голосовать разрешено ежедневно. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
6: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
7: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppp.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Окружной центр признан городом счастливого родительства. В Когалыме модернизируют городской приют для животных. В Югре участились случаи выхода медведей к людям. Ханты-Мансийск одержал победу во всероссийском конкурсе «Семейная столица России». Он признан лучшим в номинации «Город».

0: город счастливого родительства среди населенных пунктов, в которых проживает до 500 тысяч человек. Жюри оценивало комплексный подход к развитию городской среды, от доступности инфраструктуры до мер поддержки многодетных семей. Экспертная группа, посетившая Ханты-Мансийск, особо отметила уникальную атмосферу города. Решающим фактором стала культурная вовлеченность жителей. Успех фестиваля, семейных кукольных спектаклей «Варежка» и активного участия семей в жизни города показали, что Ханты-Мансийск успешно трансформирует местное пространство в среду, где комфорт сочетается с глубокими семейными традициями. Это важный маркер того, что окружной центр движется в правильном направлении, создавая базу для будущих поколений. Югра подтвердила статус самого прогрессивного региона России, возглавив ЭКГ-рейтинг, причем второй год подряд. Эксперты реакции команды ЭКГ оценивали 82 субъекта РФ по комплексной методике, где экология, кадровый потенциал и эффективность госуправления имеют равный вес. Удержание лидерства в такой конкурентной среде – серьезный показатель системной работы. Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, этот результат стал возможен благодаря зрелости югорского бизнеса. Сегодня компании выступают не просто как налогоплательщики, а как полноценные партнеры государства в вопросах экологии и социального развития территории. Отмечу, в тройку лидеров вместе с Югрой также вошли Татарстан и Тюменская область. В Когалыме начались работы по благоустройству муниципального приюта для животных. Проект реализуется в ответ на многочисленные обращения горожан. Масштабная реконструкция предполагает увеличение площади объекта более чем на 3000 квадратных метров. Также подрядчик обустроит современную площадку для выгула собак и установит новые вольеры. Особое внимание уделяется защите животных от неблагоприятных погодных условий. Все конструкции будут обшиты профлистом. Согласно графику, строительные и монтажные работы должны быть завершены до 27 ноября текущего года. И последнее. Специалисты экстренных служб призывают жителей Югры к максимальной бдительности из-за возросшей активности медведей. Все чаще хищников можно заметить в населенных пунктах. На днях подобные сигналы поступили из Березова и Советского. В последнем в зоне особого внимания жилые массивы «Энергетик», «Западный», «Картопья-3» и «4», а также прилегающие к ним дачные товарищества. Эксперты настоятельно рекомендуют югорчанам воздержаться от посещения лесных массивов и строго соблюдать правила утилизации бытовых отходов, чтобы не провоцировать косолапых. При встрече с хищником ни в коем случае не стоит пытаться его прогнать или сфотографировать. Необходимо немедленно позвонить по номеру 112. Стоит также отметить, что массовый выход медведей к людям фиксируется во многих регионах России. С начала года в стране пришлось ликвидировать более 4000 хищников. Звери перестали бояться человека и выстрелов, поэтому любая беспечность при встрече с ним крайне опасна. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама. Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная

армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении. Военная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Супруги Акатьевы из Нягани одержали победу во всероссийском конкурсе «Семья года». Сургутские правоохранители раскрыли аферу в сфере образования. Жители Нижневартовского района продолжают помогать землякам, находящимся на передовой. У Югры появился очередной повод для гордости. Супруги Акатьевы из Нягани стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, наши земляки признаны лучшими в номинации «Семья защитника Отечества». Алексей и Инна вместе 37 лет и воспитали троих детей. Алексей с 2023 года участвует в специальной военной операции, а супруга работает медсестрой в Нягинской окружной больнице и помогает в гуманитарных миссиях, в ходе которых спасает раненых бойцов. Руслан Кухарук поздравил югорчан с победой, а также рассказал об успехе Ханты-Мансийска на конкурсе «Семейная столица России». Окружной центр признали победителем в номинации «Город счастливого родительства». Сургутские правоохранители совместно с коллегами из ФСБ по Тюменской области пресекли схему хищения бюджетных средств в одном из образовательных учреждений города. По версии следствия, директор и ее заместитель с 2017 по 2024 годы оформляли фиктивное совместительство, на основании которого начислялась зарплата людям, фактически там никогда не работавшим. Предварительный ущерб бюджету Югры превысил 1 миллион рублей. По делу задержано 6 подозреваемых, у них проведены обыски, изъяты документы и средства связи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. В Югре продолжается сезонная вакцинация против гриппа. Как отметил в своих соцсетях глава регионального департамента здравоохранения Роман Паськов, на данный момент прививку сделали уже более 500 тысяч жителей округа. В планах медиков охватить иммунизацией около миллиона человек. Сейчас в поликлиниках сформирован достаточный запас препаратов, поэтому пройти процедуру можно в любое удобное время по месту прикрепления. Врачи напоминают, что вакцинация – самый эффективный способ избежать тяжелых осложнений. Особенно для детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Чтобы иммунитет успел сформироваться до начала пика заболеваемости, медики рекомендуют не откладывать визит в медучреждение на конец года. И последнее. Новую партию гуманитарного груза отправили в зону проведения СВО из Нижневартовского района. Местные жители и волонтеры собрали для бойцов-земляков почти полтонны необходимых вещей. На передовую уехали мощные дизельные генераторы, строительные инструменты, автомобильные шины, маскировочные сети и теплая одежда. Отмечу, всю помощь в районе собирают адресно, ориентируясь на личные запросы самих военнослужащих. Работа по поддержке участников специальной военной операции в Нижневартовском районе ведет постоянно и системно. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас.
1: Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход.

спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме. Но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй!

0: 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС, 77-808-30, слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС, 77-808-37, от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.